0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit – это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17:15.

0: Радио Могилев.
1: Пока-пока, котики, моя пармотики, я вас составлял, я уже скучал, чау. Пока-пока, котики, пустота в животике, надо подкрепиться, жука-жука, пиццу.

0: Могилеве 4 утра.
1: Прогноз погоды. 28 августа по Могилевской области переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный и восточный. Температура воздуха днем +19, +24.

жить, стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка всегда себя выбирает.

О как, вижу людей, что засунули в чужой хобот. Пропасть, под крылом самолета, впереди горы. Голос, срываю в микро.

что меняет маршрут из-за боли. Не обездолен и ярость превращаю в пульс. Снаружи я вновь на приколе, но не стоит думать, что я там какой-то шут. Бывает так колет, об этом молчу. Немного времени вновь засвечусь. Нет сомнения, стальник

Приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

0: В Могилеве 5 утра.
1: Прогноз погоды. 28 августа по Могилевской области переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный и восточный. Температура воздуха днем +19, +24.

0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17:15.

0: В Могилеве 6 утра.
1: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.

0: 28 августа по Могилевской области переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный и восточный. Температура воздуха днем +19, +24.
1: Радио Могилев.

0: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
1: Но у радио нет яркости.
2: Это пока.
0: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
2: Некоторые бонусы видно даже по радио.
0: Бетера. Твоему старту большие цифры.
3: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.

0: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Bettera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фриспинатор», «Скретчер», «Плинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: Заказать рекламу на радио Могилев сегодня?
2: Это базовый минимум.

0: Передача подготовлена по заказу Могилевского областного исполнительного комитета.
1: Местное время.
2: Для лиц старше 12 лет.
3: В студии Марина Касьянова. Здравствуйте. Вашему вниманию новости Могилевской области. Могилевская область активно наращивает сотрудничество с регионами Узбекистана. За последние 5 лет отмечается устойчивый рост внешней торговли. Оборот вырос в 2,6 раза, экспорт в 2,5, импорт почти в 3 раза. Делегация из Узбекистана прибыла в Могилевскую область с рабочим визитом. Подробности в материале нашего корреспондента Татьяны Кутневич.
4: Делегация Республики Узбекистан во главе с заместителем Хакима Сурхандаринской области Республики Узбекистан Фархаджоном Исмаиловым прибыла в наш регион для наращивания дальнейшего сотрудничества. Беларусь и Узбекистан уже более 30 лет связывают дипломатические отношения. За это время между странами сложились прочные межрегиональные экономические и гуманитарные связи. В 2025 году взаимный товарооборот составил почти 855 миллионов долларов, рост почти на 35%, отметил советник по политическим вопросам посольства Узбекистана в Беларуси Азимжон Азотов.
5: Деловой подход обеих сторон объясняет нацеленность на конкретный результат. И все эти усилия мы получили благодаря договоренностям, достигнутым на самом высоком уровне между главами наших государств, которые определили конкретные цели, и была принята декларация об установлении стратегического партнерства между Узбекистаном и Беларусью. Это и животноводчество, и растениеводство, и переработка дерева, и мебельная промышленность, и в целом вот эта вот промышленная кооперация, автомобилестроение.
4: В Узбекистане зарегистрировано около 230 предприятий с белорусским капиталом. Очень серьезный пул

0: или в аренду, или с правом дальнейшего выкупа. Часуют земельные угодья, в которых собираются выращивать картофель, овощи, зерно и кормовую базу.
1: Белорусский подход заключается не просто в продаже готового товара. Речь идет о передаче опыта, создании совместных предприятий, обучении специалистов и формировании долгосрочных производственных связей. Именно такой формат сегодня наиболее востребован, ведь Узбекистан получает возможность ускорять модернизацию экономики, а Беларусь – долгосрочного партнера на одном из крупнейших рынков Центральной Азии.
2: Шклов.
3: Создание комфортных условий и развитие сельских районов – государственный приоритет, а это и создание новых рабочих мест, и модернизация предприятий, а еще строительство жилья. Как происходит перезагрузка Шкловского района, исходя из поручений главы государства, проинспектировали представители управделами президента. Подробности в материале Тины Павловой.
4: В деревне Окуневка представители управделами президента оценили ход реконструкции сразу двух общежитий. Уже этой осенью жилье получат несколько десятков специалистов. Главная задача – создать комфортные условия для новых специалистов. Специалистов и механизаторов, занятых на сезонных работах, отметил директор ОАО «Любиничи Агро» Андрей Стуговец.
5: Планируется в ближайшее время сдать два общежития вместимостью до 50 человек, размещая здесь как вновь прибывших работников, которые обслуживают ближайшие молочно-товарные комплексы, так и работников, которые выполняют сезонные работы, это механизаторы.
4: Представители управделами президента познакомились с ходом реконструкции сразу нескольких МТК в районе. Гости убедились, работа идет полным ходом. Главная цель, озвученная заместителем управляющего делами президента Беларуси Николаем Шерстневым, превратить рабочие места в животноводчестве в зону комфорта и высокой зарплаты. Вся политика проводится для этого, резюмировал Николай Шерстнев.
6: Вся наша политика, она прежде всего проводится для того, чтобы получить максимум продукции, снизить себестоимость, создать комфортные условия для работы людям и для того, чтобы они получали хорошую достойную заработную плату. Тем самым создать престиж работы в животноводстве.
2: Местное время.
3: Комбайнер Сергей Май из сельхозпредприятия «Сервалюкс Агро» первым на Могилевщине намолотил 5000 тонн зерна. Чествование прошло прямо в поле. Тему жатвы в передовом хозяйстве продолжит наш корреспондент Анатолий Шпильков.
7: Механизатор Сергей Май рекордсменом становится не впервые. На жатве 2022 года он установил свой первый личный рекорд. Намолотил более 10 тысяч тонн зерновых и зернобобовых с учетом кукурузы. С тех пор каждый год добивается высоких результатов. Становился 5- и 6-тысячником. Сказал, пока все складывается удачно, результатом доволен, урожай неплохой. Работы еще много, поэтому использует каждую погожую минуту.
8: Просто работаю, стараюсь убирать все без потерь, качественно.
9: Это вот цифры такие.
8: Встаю в 6, на работу иду к 7 часам, обслуживаю комбайн и часов 9:30 начинаю молотить. Как погода, и до 8, и до 9, но дай Боже.
7: Сергей Май в «Сервалюкс Агро» Могилевского района работает с 2007 года. Начинал с слесарем, был трактористом, на жатве 6-й сезон. Поздравить комбайнера с 5-тысячным намолотом приехал прямо в поле директор хозяйства Василий Мазурик.
10: Я уже его поздравил, обнял руку, пожал и пожелал ему, чтобы он дальше улучшал свои результаты. Тем более у нас еще есть что убирать для этого.
7: Уборка урожая в «Сервалюкс Агро» идет своим чередом. Темпы выше, чем прошлогодние. Хотя в этом году была сухая весна, а в летний сезон были дожди, есть надежда на хороший результат, поделился заместитель директора по отделению гуслища Александр Шилюк.
11: По зиме рапс убран полностью. Зима пшеница в процессе завершения своей уборки. На данный момент убрано 85% озимого клина. Под будущий урожай уже посеян озим рапс. Чуть больше, чем в прошлом году. Планируется посеять озимой пшеницы тоже немногим больше, чем в прошлом году.
2: Местное время.
3: Областная августовская педагогическая конференция прошла в Могилеве. На ней подвели итоги сделанного и обсудили задачи нового учебного года. За последнее время в Могилевской области проведена огромная работа по укреплению материально-технической базы учреждения образования. Подробнее расскажет наш корреспондент Анна Османова.
12: Как прозвучало на конференции, в текущем году на финансирование сферы образования выделено около 1,5 миллиарда рублей, что выше уровня прошлого года на 13%. И такое внимание приносит свои результаты, высказала мнение заместитель директора по учебной работе средней школы номер 1 имени Героя Советского Союза Павла Кривоноса из Клищева Элла Зинкевич.
13: Образование, конечно же, меняется. С каждым годом совершенствуется, развивается, идет ногу со временем. Все делается ради подрастающего поколения.
12: Перспективы развития образования определены в программе «Беларусь интеллектуальная» на 2026-2030 годы. Ее главные задачи – дальнейшее повышение качества знаний, воспитание

0: гражданина и патриота, активная работа с талантливыми и мотивированными детьми и, конечно же, рост престижа профессии учителя, говорит начальник Главного управления по образованию Могилевского облсполкома Людмила Здорикова.
1: Это и введение строительства достаточно большого количества в Могилевской области инфраструктурных объектов, это новые школы, это детские сады, это дома семейного типа, это укрепление материально-технической базы наших профессионально-технических колледжей наших, это повышение качества образования, это внедрение современных технологий, в образование. И, конечно, и вся работа педагогов Могилевщины будет направлена на реализацию вот этих задач и планов.
2: Местное время.
3: Всебелорусское народное собрание задало вектор развития до 2030 года, напомнил делегат ВНС, помощник прокурора Бобруйского района Виталий Сидюк. Собрание призвано принимать решения об утверждении основных направлений внутренней и внешней политики. Обладает правом законодательной инициативы, правом избрания судей Конституционного и Верховного судов, членов Центральной избирательной комиссии, имеет ряд полномочий в области обороны страны.
4: Эти решения перешли из разряда рекомендательных в категорию обязательных для исполнения государственными органами и должностными лицами всех ветвей власти. А это существенно повышает их значимость и действенность. Утвержденная в декабре 2025 года на втором заседании 7-го Белорусского народного собрания программа социально-экономического развития страны на 2026-2030 годы определила принципиально новый этап развития страны, задав ключевые приоритеты, направленные на качественный рост благосостояния каждого гражданина. Принимая важные стратегические документы и решения, Белорусское народное собрание подчеркивает свою роль в консолидации и обеспечении единства общества, суверенитета и независимости нашей страны, ответственности каждого за ее настоящее и будущее.
2: Местное время.
3: Знание техники безопасности – это не просто обязанность для работников и нанимателей, закрепленная в Трудовом кодексе, а зачастую спасенная жизнь. И лучший способ проверить эти знания – живая игра. В Могилеве прошел областной брейн-ринг по охране труда. За игровыми столами встретились команды разных предприятий региона. Подробности у нашего корреспондента Анатолия Шпилькова.
5: Участников областной игры «Брейринг» по охране труда с каждым разом становится все больше, говорят организаторы. В этом году 20 команд от разных предприятий Могилевщины приняли участие в областном туре игры на знание техники безопасности. Что дает такая игра, рассказал заведующий инженером по охране труда предприятия «Кричево-Цементно-Шифер» Анатолий Дубяга.
6: Это возможность сплотить специалистов по охране труда со всей области, с разных предприятий, и при этом познакомиться, обменяться контактами, поделиться опытом, возможно, организовать уже какие-то экскурсии на свои предприятия, побывать друг у друга, поделиться уже наработками своими и каждого. И таким образом улучшить состояние условий охраны труда на своем предприятии.
5: Как оказать первую помощь? Каков порядок расследования несчастного случая? Какие средства защиты нужны для определенных работ? Темы актуальные, говорят представители Могилев-Облгаза. Козеева площадки, где проводился брейн-ринг. Ведь ошибки в охране труда – это потенциальный риск для жизни человека, отмечает начальник службы охраны труда и промышленной безопасности этого предприятия Андрей Савельев.
7: Наша главная задача, чтобы работник пришел на работу целый, а в конце рабочего дня ушел целый, невредимый, к семье, к детям. Поэтому охрана труда – это, наверное, одна из составляющих функций нанимателя. Поэтому охране труда действительно уделяется огромное и пристальное внимание.
5: Охрана труда – это свод правил, который, к сожалению, написан ценой чьих-то травм и трагедий. Этот кодекс надо знать на зубок. Игровой формат как раз позволяет закрепить сухие правила на уровне рефлексов. Поделился начальник Могилевского областного управления Департамента государственной инспекции труда Сергей Жигунов.
8: Уметь быстро реагировать на какие-то возможные нарушения охраны труда и, соответственно, быстро предотвратить, может быть, даже какую-то нежелательную ситуацию. Новое хорошее оборудование, где-то вообще исключение человеческого труда, автоматизация отдельных процессов. Безусловно, это имеет место, и все это ведет к минимизации рисков на производстве. Но потребность в труде человека, она, естественно, остается, и вот тут мы должны сделать все, чтобы этот труд был безопасен.
5: Главный приз по итогам брейн-ринга, конечно, для сильнейшей команды. Но организаторы уверены, победителей в игре гораздо больше. Ведь главная награда – это работа без травм.
2: Чириков.
3: К акции «В школу с радостью» присоединился депутат областного совета депутатов Павел Павлюченко. Он вручил рюкзаки с полным комплектом канцелярии четырем будущим первоклассницам, передает районная газета «Вестник Чериковщины». Девочки воспитываются в семьях работников КСУП «Езерский». Павел Павлюченко поздравил девочек с началом нового этапа в жизни, пожелал успехов в учебе и напутствовал расти трудолюбивыми и ответственными. Депутат отметил, что Беларусь – социально ориентированное государство, где добрые дела объединяют общество.
2: Кличев.
3: Дамир Анамурадов из Клищева стал победителем республиканского конкурса юных чтецов «Живая классика 2026», пишет «Стях Советов». Финал прошел в Минске. Участвовали 17 ребят из разных регионов страны. Дамир победил в возрастной категории 1-4 класса, разделив триумф с минчанкой Мелиссой Гусаревич. Всего на районных и областных этапах соревновались почти 28 тысяч школьников со всей Беларуси. В финале кличевский чтец исполнил произведение белорусского классика и покорил жюри искренностью, эмоциональностью и глубоким пониманием родного слова. Конкурс прошел под девизом «Созидательная сила белорусского слова. Из рук матери в сердце Родины». Готовила победителя педагог Елена Акулич.
2: Костюковичи.
3: Первые выходные сентября в Могилевской области ожидается литературный праздник. Костюковичи примут 33-й день белорусской письменности. Этот край называют родиной целой плеяды белорусских литераторов. Здесь родились Аркадий Кулешов, Иван Чигринов, Олесь Письменков и другие известные наши авторы. Для современных литераторов, любителей письменного творчества и гостей организаторы подготовили обширную программу. В программе дня белорусской письменности в Костюковичах книжные павильоны, автограф-сессии. Книжный павильон станет одной из центральных площадок. Там представят редкие издания, исторические гравюры и копии уникальных манускриптов. Также организуют писательские кабинеты классиков с личными вещами и документами авторов. К 135-летию со дня рождения Максима Богдановича презентуют новый сборник «Крылатый мотылек» с современным взглядом на творчество классика. Проект «От берестяных документов к современным реалиям» познакомит гостей с вкладом Могилевщины в развитие белорусской литературы и книгопечатания. Местный краеведческий музей откроет двери после обновления. Экспозицию дополнят личные вещи, рукописи и машинописи знаменитых уроженцев Костюковичей. В первый день форума 5 сентября с 10 до 12 часов состоится творческая встреча «Имены светлые дорогие», посвященная Владимиру Каризне, Николаю Чергенцу и Олесю Козеке. В программу также включен гала-концерт с участием 20 финалистов конкурса «Живая классика». На гала-концерте прозвучат в том числе строки современных поэтов. Также телерадиокомпания «Могилев» презентует новый нейросетевой проект «Ясик Украине Вершеву». Что интересного происходит в районах области, радио «Могилев» расскажет вам завтра в 6:40. Следите за эфиром.
2: Актуальные новости и оперативные репортажи с места событий. Все самое важное и интересное из жизни районов. Ежедневно по будням в 6:40 утра в программе «Местное время» на радио «Могилев».
9: Наши хиты.

0: Могилеве 7 часов.
1: С обзором главных событий в студии Мария Потапова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко накануне прибыл с рабочим визитом в Российскую Федерацию. Об этом БелТА сообщили в пресс-службу белорусского лидера. Программа визита запланирована переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Главы государства обсудят ключевые направления двухстороннего сотрудничества, а также обменяются мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки, тематики обеспечения безопасности. Президент Беларуси Александр Лукашенко накануне на совещании поделился неожиданными результатами направления нерадивных сельхозработников в армию. Такая практика в период уборочной кампании недавно была внедрена по поручению главы государства, передает БелТА. Александр Лукашенко напомнил свой тезис: «Надо работать, если не хотим воевать». Применительно к сельскому хозяйству это особенно важно в период уборочной кампании, в связи с чем ранее глава государства поручил принять кардинальные меры в отношении нерадивных работников.
2: Я думал, там 1000 будет, всего 500 человек, они таких нашли. С вашей помощью, губернатор, призвали. Спрашиваю Украину, уже дважды он мне докладывал, как они. Говорит, Александр Ильич, нет вопросов. Я не поверил, перепроверил. Еще раз через неделю спрашиваю. Он мне, Александр Ильич, разрешите пошить. Ты ж пьяницы такие-сякие. Лица светлые, работают, исполняют все, что офицер скажет. Ну, никаких претензий. А говорят, что армия – это не лагерь для воспитания, как Вольфович сказал. Да, это не лагерь, но школа воспитания очень хорошая. Нормальные мужики перепрошли подготовку. Вот тебе и пьяницы такие-сякие. Встает вопрос, так они пьяницы или мы бездельники? Мы не смогли их организовать. А в армии Хренин своими офицерами организовал их деятельность и просит их наградить. Я говорю, давай начнем с того, чтобы ты их наградил. Я не против. Вот будет награждать отдельных там лучших людей. Значит, люди могут работать.
1: В Беларуси появился центр по ремонту зенитных ракетных комплексов ТОР. Об этом БелТА сообщили в Министерство обороны. Центр открылся на базе завода по ремонту радиоэлектронного вооружения. Работать будет совместно с российской корпорацией «Алмаз-Антей». Теперь техника будет ремонтироваться непосредственно на территории страны, что сократит сроки восстановления и повысит боевую готовность. И в завершении. Костюковичи готовят принять День белорусской письменности 5-6 сентября. Центральной площадкой станет площадь возле райисполкома. Здесь пройдут открытия, вручение национальной литературной премии, открытие памятной композиции «Олесь и Олеся» и гала-концерт. В трех павильонах разместят книжные раритеты из всех регионов и композицию «Кабинет писателя». На улице Ленинской развернется фестиваль книги и прессы с 19 областными павильонами. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, восточный. Температура воздуха днем плюс 19, плюс 24. Сейчас в Могилеве плюс 11. Данная погода предоставил Могилев облгидромет. А свод напоминает, купайтесь только в специально оборудованных местах.

Саша, я вас понимаю, неохота совсем, но финишная прямая, последний рывочек, и да, здравствуют выходные. Настраиваемся на лучший день, воплощение всех планов и плодотворный день, а фоном любимые хиты. Совсем скоро послушаем Жанну Фриске. Далее услышим Дэниэль Хэнсон и Макс Янг.

Как утро начнёт. Тут и там народ хвастается огромными урожаями яблок, кабачков, а еще больше всяких мемов с возможностью получить проклятие, если не взять предлагаемый кабачок. Отказаться можно, но можно лишиться друзей, да. Так что 100 раз подумайте, прежде чем отказываться. А тем временем специалисты назвали неожиданные свойства кабачков. Регулярное употребление этого овоща в пищу замедляет появление седины. Да, вот еще кабачок.

0: 28 августа по Могилевской области переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный и восточный. Температура воздуха днем +19, +24.
1: Наши хиты.

0: Последний рабочий день, по-моему, прекрасное дополнение в копилочку хороших новостей. Ну, а если это для вас такой себе повод, тогда, может, вы Мария, Александр или Максим, или кто-то из вашего окружения имеет такие имена, так почему бы, придя на работу, не поднять за них чашечку чая, за этих удивительных людей? А может, организовать, знаете, я такую посиделку с коллегами? Нет, ну это же плохо, да, впахивать, не отрывая головы целый день. Нужны такие коротенькие пятиминутки хотя бы. Вот и постарайтесь для собственного настроения в коллективе. Для вдохновения держите фоном хиты.
1: Радио Могилев.

Главное событие этого лета. Большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 августа. Максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика. Ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029 324 66 66.

0: нас. Новинка на радио Могилев.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану

0: Разбегается народ по работам, все в делах, в заботах, утюг выключить, кота покормить, собаку выглядеть. В общем, за сотни пунктов не забыть. Напоминаю о том, что по 5 сентября включительно белорусские водители обязаны двигаться днем с включенными фарами ближнего света или дневными ходовыми огнями, если такие имеются на авто. Ничего не забывайте, и пусть пятничный день будет гармоничным и комфортным.
1: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
2: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: В Могилеве 8 часов.
1: С обзором главных событий в студии Мария Потапова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко накануне собрал совещание по отдельным вопросам социально-экономического развития, передает Белта. Одной из тем стала модернизация сельхозпроизводства, в том числе передача госактивов в агропромышленном комплексе в управление частным компаниям. Вопрос рассматривался применительно к Витебской области, однако президент масштабировал его до республиканского уровня. В начале года был определен конкретный пошаговый антикризисный план для Витебской области.
2: Одним из элементов этого антикризисного плана была передача недостаточно эффективных предприятий в управление новому собственнику, обладающему грамотным управленческим потенциалом и, главное, финансовыми ресурсами для того, чтобы оздоровить, оживить эти предприятия, получить хорошую конечную продукцию, продать или на внутреннем, или на внешнем рынке. В рамках данной стратегии принято решение о передаче Оршанского мясокомбината агрокомбинату Дзержинский и закреплении отдельных сельхозорганизаций Оршанского района за Савушкиным продуктом. Кроме того, с названным инвестором заключен договор аренды имущества Полоцкого молочного комбината для дальнейшего ускоренного развития. Хочу предупредить губернатора и премьер-министра. Головой ответите за то, чтобы там было все с точки зрения государства нормально. Притом вы передавать, продавать, особенно продавать предприятия должны как свои. Конечно, инвестор, Савушкин продукт или Паскин хотят получить подешевле, но вы должны продать подороже. Но мы должны понимать, что главное ведь не получить какие-то деньги от этих предприятий. Главное, чтобы эти предприятия развивались.
1: В Минске завершено строительство Национального музея Беларуси. Об этом Белта накануне сообщили в Минскстрое. Объект на улице Орловской построили за рекордные 17 месяцев вместо 27. Наступил самый творческий этап – оформление залов и наполнение их экспонатами. В музее активно работают специалисты художественного комбината – более 80 человек. Колледжи Беларуси зачислены на 1500 человек больше, чем в прошлом году. Об итогах набора сообщили Белта в Министерстве образования. Принято 38 человек, 400 человек на уровне среднего специального образования и 29 тысяч на профессионально-техническое. В топе направлений искусство, здравоохранение, бизнес, инженерия, ИКТ и педагогика. Внимание, дети! По 5 сентября включать фары днем обязательно. При движении в светлое время суток на всех транспортах должен быть включен ближний свет фар или дневные ходовые огни. Ответственность за нарушение, предупреждение или штраф в размере до 3 базовых величин – это 135 рублей. Дарите эмоции с магазином «Цветариус». Вас ждут на Турова 1В, Гагарина 79, торговый центр «Билд». И в завершении, только по 31 августа в «Золотой мечте» жаркие скидки до 80%. Воплощайте мечты в реальность вместе с украшениями «Золотой мечты». Подробности акции на gold-dream.by или по телефону плюс 375-29-232-44-44. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, восточный. Температура воздуха днем плюс 19, плюс 24. Сейчас в Могилеве плюс 9.

часах 8.03. Спешу напомнить, что день добрый. А для того, чтобы в этом убедиться, спросите, как дела у ваших коллег. Вот они вам рассказывают. Вы просто обязаны будете понять, что у вас-то очень все даже и неплохо. Самого плодотворного и удивительного дня вам желаю. Ира Александрова из «Динамиков». Очередная порция горячих хитов. Поехали.

0: мечте. Только по 31 августа выбирайте ювелирные украшения с выгодой до 80%. Воплощайте мечты в реальность с украшениями из золотой мечты. Подробности на gold-dream.by или по телефону плюс 375-29-232-44-44.
1: Впереди хороший знак.
2: Подключайтесь на Лайф, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на Лайф.бай и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026. Включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
3: Эй, я сейчас тебе такое расскажу. Карта «Халва» теперь на Wildberries со специальным предложением. Покупай сейчас и оплачивай частями 5 месяцев. Все, ты знаешь, что делать. Подробнее на halva.by и по телефону 509-99-99.
4: МТ Банк.

0: Думаете, ну какие же милые люди, как же мне вас не хватало целую ночь. Ну, я за вас спокойна, а если вы с утра не в духе, все раздражает. Хочется либо пиндели ответить, либо чай на голову вылить, потому что надоели эти зевающие, недовольные, угрюмые лица. А вот потому что хорошее настроение, ровно как и плохое, оно же заразно. Потому почувствуйте себя вот властелином настроения коллектива и запустите, наконец, волну заботы с кофеечком, с плюшками, с улыбками. И пусть сегодняшний день пройдет душевно и хитово. За последнее, как всегда, отвечаем мы.
1: Радио Могилев.

0: 28 августа по Могилевской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный и восточный. Температура воздуха днем +19, +24.
1: Наши хиты.

0: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
1: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
2: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
3: Эй, я сейчас тебе такое расскажу. Карта «Халва» теперь на Wildberries со специальным предложением. Покупай сейчас и оплачивай частями 5 месяцев. Все, ты знаешь, что делать. Подробнее на halva.by и по телефону 509 99 99.
2: МТ Банк.

0: Элдерс, продолжение часа на радио Могилев. И да, конечно, хотелось бы, чтобы лето продолжалось и продолжалось, но, конечно, все это не вечное, и мы все-таки сделаем все, чтобы остаток лета показал себя с наилучшей стороны, сделаем какие-то планы выполним, которые еще не выполнили. В общем, у нас еще впереди несколько дней, и мы просто обязаны сделать все, чтобы лето 2026 осталось в нашей памяти как самое лучшее. Ну, а мы будем рядышком, будем подкидывать вам хиты фоном.
1: Радио Могилев.

0: какой, и тесто тонкое. А начинки сколько? Раскрывай секрет, как такие пельмени лепишь?
1: Да я не лепила, это новинка, пельмени от агрокомбината «Заря».
0: Не может быть, словно домашние?
1: Это собственное производство, в фирменном магазине брала.
0: Так, я за добавкой.
2: Ищешь авто? Запомни, где бутик авто в Могилеве. Габровская 23А и Мовчанского 4Б. Пропустили? Повторю. Могилев, Габровская 23А и Мовчанского 4Б. Бутик авто. Авто с пробегом без сомнений.
3: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
4: Телефон рекламной службы 32 32 32.

0: С обзором главных событий в студии Мария Потапова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко накануне прибыл с рабочим визитом в Российскую Федерацию. Об этом Белта сообщили в пресс-службу белорусского лидера. Программа визита запланированы переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Глава государства обсудит ключевые направления двустороннего сотрудничества, а также обменяется мнениями по актуальным вопросам регионального и международной повестки, тематике обеспечения безопасности. Президент Беларуси Александр Лукашенко накануне собрал совещание по отдельным вопросам социально-экономического развития, передает Белта. Президент обратил внимание председателя Витебского облсполкома и премьер-министра, что при передаче тех или иных активов ППК в ведение частным компаниям прежде всего должны учитываться интересы государства. Александр Лукашенко отметил, что руководителям частных компаний предстоит вкладываться в развитие района, на территории которого находятся эти предприятия. Речь идет о том, что переработчики будут активно заниматься развитием собственной сырьевой базы, инвестировать в сельское хозяйство.
1: Железобетонно. С них будет спрос, чтобы свое сырье было. Вот земля, там произведи, хорошо заплати тем, кто тебя будет производить. Заплати тем людям. Поэтому это очередной вопрос, чтобы губернатор и все вы понимали мою политику в этом плане. Мы с вами должны быть железобетонно государственными людьми. Модернизация производства и погашению ранее накопленных обязательств. Обязательства, естественно, непростые. Это тоже надо учитывать. Но ты берешь это, бери. И за счет модернизации управления производством, технологических каких-то процессов и прочего, ты получишь определенную отдачу. Ну, давайте откровенно. Те, с кем мы ведем разговор, они же у нас не нищие. И имеют достаточно неплохие доходы. И слава Богу, это наши люди, наши граждане, пусть зарабатывают. Но не дай Бог, я узнаю, что эти деньги, хоть копейка, хоть полкопейки, уйдут за пределы страны. Все заработанное должно быть здесь.
0: Событиям в мире. Встреча по Ирану с участием глав МИД Великобритании, Германии, Франции, Египта, Саудовской Аравии, Пакистана и Турции пройдет 30 августа в Стамбуле. Об этом сообщает Белта со ссылкой на ТАСС. Участники обсудят, в частности, вопросы безопасности в регионе и обеспечения свободы судоходства в Амурском проливе. Федерация профсоюзов Беларуси объявила конкурс детских рисунков «Моя мама на работе», приуроченный году белорусской женщины. К участию приглашают детей членов отраслевых профсоюзов в возрасте от 10 до 12 лет, сообщает Белта в пресс-службе ФББ. Юные художники предлагают через рисунок показать свою маму на рабочем месте. Конкурс пройдет в два этапа. Для участия необходимо до 20 сентября направить в областное или Минское городское объединение профсоюзов заявку и конкурсную работу. И в завершении, только по 31 августа ювелирной сети Зика большая летняя распродажа. Выбирайте ювелирные украшения и наручные часы с выгодой до минус 70%. Зика – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности акции на zika.by и по телефону 8029-324-66-66. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области переменная облачность без осадков. Ветер северо-восточный, восточный. Температура воздуха днем плюс 19, плюс 24. Сейчас в Могилеве плюс 10.

надеюсь, дела последнего рабочего не настолько суровы, что вынудят вас с головой в них погрузиться. Есть секундочка-другая и порадовать себя. В общем, пусть к вечеру у вас останутся силы, и вы приступите к выполнению выходных планов с энтузиазмом и отличным настроением. Хиты фоном, как всегда, должны присутствовать в лучшем дне, и мы с удовольствием вам их организуем. Ира Александрова этим утром из динамиков. Доброго начала дня!

0: аромат какой! И тесто тонкое! А начинки сколько? Раскрывай секрет, как такие пельмени лепишь?
1: Да я не лепила, это новинка, пельмени от агрокомбината «Заря».
0: Не может быть! Словно домашние?
1: Это собственное производство. В фирменном магазине брала.
0: Так, я за добавкой!
2: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
3: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.

0: 28 августа по Могилевской области переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный и восточный. Температура воздуха днем плюс 19, плюс 24.
1: Наши хиты.

0: поднимаем свое предприятие на уровень выше. Разработки ученых тоже вышли на новый уровень. Они научились перерабатывать пластик и растительные отходы в съедобное печенье с помощью специальных дрожжей и 3D-печати. Они обрабатывают PET-пластик и листья кукурузы водой с кислородом под давлением, а затем специальные дрожжи превращают смесь в питательные вещества. На выходе белковое печенье напечатано на 3D-принтере. Вот так вот человечество и решит две проблемы одним махом. Куда деть горы пластика и чтобы такое съесть, чтобы похудеть. Все, ждем новинку на прилавках магазинов. Ну а пока наслаждаемся фоном из хитов. Доброго продолжения дня.
1: Радио Могилев.

Белорусско-российский университет с сентября организует обучение второй специальности с присвоением квалификаций. Менеджер-экономист, юрист, переводчик-инженер-программист, специалист по охране труда, бухгалтер-экономист, инженер-строитель. Телефон 600 08 30.

0: Гороскоп. Об чем нам зорки нашептали.
1: З вами Іра Александрова. Доброй раніці.
2: Авен.
1: Ад вас залежить, з чого пишать і куди накерувати свої жадання і таленти. Головне, не беритеся за все одразу.
2: Телец.
1: Представиться шанец зробити ураження на важних людей. Не соромитеся, тоді ви зможете презентувати себе у лепшим вигляді.
2: Близняти.
1: Коли ви зробили комусь добру справу, тепер можете отримати реакцію у відказ, і вона вас узрадує.
2: Рак.
1: Нема часу думать, треба робить. Тим больше вы уже и так, хоть и за все маете выразный план развития своих профессийных махчимостей.
2: Лео.
1: Ваша задача теперь дейничать на корысть не только себе, але и иншим. От гэтага нау просто залежит ваш поспех.
2: Дева.
1: Не звертайте увагу на безладицу. Полоса поспеху только починается и головное досягнение напереди.
2: Шали.
1: Спокойный день, який вы можете провести так, як вам хочется.
2: Скорпион.
1: Принцип, який працує на вас, подумал, зробив. Не марудьте, коли вам пропонують новую справу, беритеся.
2: Стрелец.
1: Не спрашайтеся с людьми, от яких у вашем житті нечто залежит. Минимальный конфликт может привести до серьезных непорозумений.
2: Козерог.
1: То, что вы зараз маете, выник ваших думок и деньню.

0: часах 9.55. Я уже поработала. Желаю вам не заметить, как наступит время вырваться из цепких лап обязанностей. С вами в компании «Прекрасное утро» провела Ира Александрова. Дальнейшего замечательного продолжения его в компании Тины Павловой. После 12 встречайте ее в эфире. Хороших вам новостей, незабываемых встреч, кушайте витаминки, берегите себя. Всех обняла, всем пока.
1: Новинка на радио Могилев.

0: В Могилеве 10 часов.
1: С обзором главных событий в студии Мария Потапова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко накануне на совещании поделился неожиданными результатами направления нерадивых сельхозработников в армию. Такая практика в период уборочной кампании недавно была внедрена по поручению главы государства, передает Белта. Александр Лукашенко напомнил свой тезис: «Надо работать, если не хотим воевать». Применительно к сельскому хозяйству это особенно важно в период уборочной кампании, в связи с чем ранее глава государства поручил принять кардинальные меры в отношении нерадивых работников.
2: Я думал, там 1000 будет, всего 500 человек, они таких нашли, с вашей

0: вопросов. Я не поверил, но перепроверил. Еще раз через неделю спрашиваю. Он мне: Александр, разрешите пошить? Ты ж пьяницы такие-сякие. Лица светлые. Работают, исполняют все, что офицер скажет. Ну, никаких претензий. А говорят, что армия – это не лагерь для воспитания, как Вольфович сказал. Да, это не лагерь, но школа воспитания очень хорошая. Нормальные мужики перепрошли подготовку. Вот тебе и пьяницы такие-сякие. Встает вопрос. Так они пьяницы или мы бездельники? Мы не смогли их организовать. А в армии Хренин своими офицерами организовал их деятельность и просит их наградить. Я говорю, давай начнем с того, чтобы ты их наградил. Я не против. Вот будет награждать отдельных там лучших людей. Значит, люди могут работать.
1: Беларусь и Узбекистан намерены увеличить товарооборот до 2 миллиардов долларов к 2030 году. Об этом говорили в Совете Республики во время встречи с чрезвычайным и полномоченным послом Узбекистана в Беларуси. Сегодня сотрудничество между Беларусью и Узбекистаном развивается в сфере экономики, образования, здравоохранения, молодежной и исторической политики. На встрече стороны детально обсудили возможности дальнейшего расширения белорусско-узбекских отношений. В Вене из музея похитили колье, в котором 673 бриллианта. Драгоценность ранее принадлежала египетской королеве Назли Сабри, пишет Белта. Инцидент произошел накануне в музее прикладного искусства. Стоимость украшений на последнем аукционе составила более 4 миллионов долларов. Вес бриллиантов, который украшено похищенное колье, превышает 200 карат. И в завершении. Костюковичи готовят принять День белорусской письменности 5-6 сентября. Центральной площадкой станет площадь возле райисполкома. Здесь пройдут открытия, вручение национальной литературной премии, открытие памятной экспозиции «Олеся и Олеся» и гала-концерт. В трех павильонах разместят книжные раритеты из всех регионов и экспозицию «Кабинет писателя». На улице Ленинской развернется фестиваль книги и прессы с 19 областными павильонами. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, восточный. Температура воздуха днем +19, +24. Сейчас в Могилеве +15.

пятом элементе только до 14 сентября. Покупай мощный робот-пылесос Narval Freo Z10 для сухой и влажной уборки с выдвижной шваброй, со скидкой и оплатой частями на 24 месяца всего от 79 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Помогаем!

28 августа по Могилевской области переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный и восточный. Температура воздуха днем +19, +24.

0: Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375 33 313 37 65. «Беседа» — это больше, чем музыка. Это народная душа.
1: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
2: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации,

потом переключает на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.

0: Видеобелл.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на Видеобелл.бай.
1: Наши хиты.

0: В Могилеве 11 часов.
1: С обзором главных событий в студии Мария Потапова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко находится с рабочим визитом в Российской Федерации. Об этом Белта сообщили в пресс-службу белорусского лидера. Программа визита запланирована переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Главы государства обсудят ключевые направления двустороннего сотрудничества, а также обменяются мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки, тематике обеспечения безопасности. В этом году исполняется 30 лет с даты проведения первого Всебелорусского народного собрания. За три десятка лет общественно-политический форум прошел путь до высшего органа народовласти. Делегатом 5, 6 и 7 Всебелорусского народного собрания была депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Наталья Тарасенко.
2: Сегодня с уверенностью можно сказать, что благодаря Всебелорусскому народному собранию и его решениям белорусское общество становилось год от года все более сплоченным и единым. Всебелорусское народное собрание – это своего рода регулятор общественных отношений, надежная защита нашего общества от любых потрясений, гарант его стабильности и безопасности. Вопросы, которые выносятся на обсуждение на заседаниях Всебелорусского народного собрания, вызывают неподдельный интерес людей. И к нам, как делегатам, у них особый спрос. Быть делегатом собрания – почетно. Но и как никогда раньше ты понимаешь всю степень ответственности, которая на тебя возложена.
1: Событиям в мире. Король Норвегии Харальд V ушел из жизни в возрасте 89 лет. Об этом говорится в заявлении Королевского дома, пишет Newsby. Монарх скончался в государственной больнице Осло сегодня. Он попал туда 17 августа на фоне лечения гемолитической анемии. Харальд вступил на пост в 1991 году. Наследником короля является его сын Хокон. И в завершении. Белорусские аграрии намолотили более 8 миллионов 800 тысяч тонн зерна с учетом рапса, сообщает СББАЙ. В Могилевской области этот показатель составил 1 миллион 109 тысяч тонн. Убрано культурное зерно с учетом рапса без кукурузы по Беларуси на площади 2 миллионов 397 тысяч гектаров, что составляет 97% от общей площади. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области переменная облачность без осадков. Ветер северо-восточный, восточный. Температура воздуха днем плюс 19, плюс 24. Сейчас в Могилеве плюс 16.

TikTok залетел тренд с урылком и сбеглым у лабиринте, где герой опошнюю секунду прослизгивая у двери, что вось-вось зачинятся. До этого дают ироничные подписи. На кшталт, коли поспеешь выбегчи, застанешься у теперешних относинах назаужды. Выглядая житёво, бо каждый хоть раз отчувал себе гэтым героем, что спешается до выходу. Сегодня у меня все. На наступном тыдні подкину еще трендов, а покуль развитываюся.

0: Miami.
1: Прогноз 28 августа по Могилевской области переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный и восточный. Температура воздуха днем +19, +24.

каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17.15.

0: Впереди хороший знак.
1: Подключайтесь на Life, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на LifeBuy и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026, включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.

Приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

0: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет. Новости.
1: С обзором главных событий в студии Мария Потапова. Здравствуйте. Все выявленные в ходе проверок недостатки в школах Беларуси были устранены к началу нового учебного года, сообщил журналистам на пресс-конференции заместитель министра образования Беларуси Владимир Дашенков. Устранить недостатки надлежало в 2000 школ. Все эти недостатки были устранены своевременно, сообщил замминистра. Также подготовили парк в школьных автобусах. Около 1600 автобусов будут подвозить к занятиям порядка 56 тысяч учеников. А на обеспечение качественного и безопасного питания школьников из бюджета выделено около 20 миллионов рублей. Реальная заработная плата в Беларуси в январе-июне этого года выросла на 7,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили Белта в пресс-службе Федерации профсоюзов Беларуси. Продолжится рост оплаты труда и в организациях, где ее уровень ранее был относительно невысоким. Также улучшилась ситуация на рынке труда. Уровень безработицы среди населения в труднодоступном возрасте снизилась до рекордно низкого значения – 2,2%. Белорусское историческое наследие получило высокое международное признание, сообщает Ньюсбай. Сразу 39 отечественных памятников архитектуры вошли в обновленный глобальный рейтинг самых популярных замков и оборонительных сооружений планеты. Настоящей сенсацией стала Брестская крепость. В общемировом зачете легендарная цитадель заняла 285-е место из более 7700 объектов. Следом за ней в списке лидеров идут Нежвийский замок и королевская резиденция в Гродно. Федерация профсоюзов Беларуси объявила конкурс детских рисунков «Моя мама на работе», приуроченный году белорусской женщины. К участию приглашают детей членов отраслевых профсоюзов в возрасте от 10 до 12 лет, сообщили Белта в пресс-службе ФББ. Юные художники предлагают через рисунок показать свою маму на рабочем месте. Конкурс пройдет в два этапа. Для участия необходимо до 20 сентября

0: в завершении дарите эмоции с магазином «Цветариус». Вас ждут на Турова 1В, Гагарина 79, торговый центр «Билд». Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области переменная облачность без осадков. Ветер северо-восточный, восточный. Температура воздуха днем плюс 19, плюс 24. Сейчас в Могилеве плюс 18. Новости.
1: Не было печали, просто уходило лето. Сегодня, друзья, на календаре 28 августа. В общем, на 97% календарное лето уже загрузилось. И, казалось бы, можно говорить о нем в прошедшем времени. Но не будем нагнетать. Синоптики нам обещают, что до самых последних мгновений лето будет исполнять свои прямые обязанности. Светить, греть и радовать. Девиз лета и наш личный. С этой минуты в эфире Тина Павлова. Всем доброго дня.

0: Рюкзак собрали, карту загрузили, Османову включили. Поехали!
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире радиопередача «Поехали» и я, ее ведущая, главная путешественница на радио Могилев, Анна Османова. Сегодня мы переносимся в Кричев, город, где церкви умеют перевоплощаться, а история любит подкидывать сюрпризы. Готовы? Тогда поехали!
2: Анна, Кричев стоит на реке Сож, и главная фишка – замковая гора. Только замка там уже нет, но гора осталась, и это главное.
1: Верно! И на этой горе с 1682 года стоит Свято-Николаевская церковь. Представьте, деревянная красавица, которая пережила Северную войну, несколько раз меняла хозяев. То православные ее любят, то униаты заберут. А она стоит себе, как настоящая примадонна. А потом в 1944, прямо после освобождения, она вдруг решила устроить фейерверк. И сгорела. Но кричевляне не растерялись, схватили топоры и за год отстроили новую. Сначала это был просто квадрат 6 на 6 метров. Этакий храм-кубик. Но потом приделали крыльцо, алтарь, крестильню и получился полноценный деревянный терем. Сейчас у него двухскатная крыша, башенка с куполом, а снаружи нарядная обшивка, будто церковь оделась в праздничный сарафан. И знаете, она до сих пор действует. Там и службы идут, и воскресная школа работает. Для детей и для тех взрослых, кто хочет вспомнить, что такое «Отче наш».
2: А еще есть Свято-Воскресенский храм, тот, что в центре, на главной площади.
1: О, это отдельная история перевоплощений. Его предшественница, деревянная церковь Святой Параскевы Пятницы, упоминалась еще в 16 веке. Но в конце 19 века горожане скинулись и построили каменную красавицу. Однако после революции решили, что быть храму домом социалистической культуры. Видимо, социализм тоже хотел иметь красивую архитектуру. Потом, в 1976-м, рядом появился новый дворец культуры, а старый храм переделали в кинотеатр «Родина». Кинотеатр проработал до конца 80-х, а потом здание пришло в упадок и стояло брошенным, как декорация к постапокалиптическому фильму. Но в начале 90-х верующие сказали: «Верните нам храм!» И отец Михаил, настоятель Николаевской церкви, взялся за восстановление. И вот спустя несколько лет храм снова стал храмом, с приделом в честь той самой Параскевы Пятницы. Теперь тут снова звучат молитвы, а не звук кинопроектора.
2: Итог прост. Кричев – это город, где даже церкви умеют меняться, как хамелеоны, но при этом сохраняют свою душу. Если вам повезет, то в Свято-Николаевской церкви вы попадете на службу с древним иконостасом, а в Воскресенской услышите, как старые стены шепчут истории о фильмах, которые здесь когда-то показывали. Так что приезжайте и не забудьте спросить у местных, где тут замковая гора. Пока!
0: Хотите с нами? Каждую пятницу на радио Могилев. Поехали! Поехали!

0: аромат какой! И тесто тонкое! А начинки сколько? Раскрывай секрет, как такие пельмени лепишь?
1: Да я не лепила, это новинка, пельмени от агрокомбината «Заря».
0: Не может быть! Словно домашние?
1: Это собственное производство. В фирменном магазине брала.
0: Так, я за добавкой!
2: Ищешь авто? Запомни, где бутик авто в Могилеве. Габровская 23А и Мовчанского 4Б. Пропустили? Повторю. Могилев, Габровская 23А и Мовчанского 4Б. Бутик авто. Авто с пробегом без сомнений.

0: Уберите-ка прямо сейчас руки от ваших смартфонов. Будем говорить о важном. Короче, зумеры восстали против экранов. Аналитики говорят о том, что мы все просто устали свайпать и лайкать, и в мире вообще объявилась какая-то эпидемия одиночества. В одной только Великобритании треть молодежи от 16 до 29 лет чувствует себя крайне одинокими. Но есть и хорошая новость в этом. Родился свежий тренд, который сейчас везде обсуждают. Называется он community masking. И вот чтобы вы там себе сейчас не придумали, на самом деле это мода на живое общение. Люди реально отложили телефон в сторону и, чтобы вы думали, пошли вязать, а еще бегать, ходить в походы, в книжные клубы. И вообще зумеры начали болтать с соседями, улыбаться кассирам, звать друзей на реальные прогулки. Изоляция закончилась, люди, мы возвращаемся в реальный мир. И знаете, что я подумала, пока эту новость читала? Ведь радио — это же и есть тот самый комьюнити-максинг. Вот вы подумайте сами, вы сейчас, может быть, один совершенно где в машине, и, не знаю, бежать на улице или просто пить чай на кухне. Но вы-то не одни. Вы часть огромного живого комьюнити. Здесь нет каких-то бездушных алгоритмов, нет бесконечной прокрутки. Здесь есть я, есть вы, есть общая волна, которая нас соединяет прямо сейчас. Поэтому мой главный итог такой. В мире, где все уткнулись в пиксели, по-настоящему круто и душевно — это слушать радио. Потому что радио — это живо, это про людей, это про нас с вами.
1: Радио Могилев.

28 августа по Могилевской области переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный и восточный. Температура воздуха днем +19, +24.

0: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
1: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.

0: Википедии хороший знак.
1: Подключайтесь на Лайф, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на Лайфбай и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026. Включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
2: Белорусско-российский университет с сентября организует обучение второй специальности с присвоением квалификаций. Менеджер-экономист, юрист, переводчик-инженер-программист, специалист по охране труда, бухгалтер-экономист, инженер-строитель. Телефон 600 08 30.

0: очередной час завершается. Дальше у нас обед и привет в обед. Так что всем желающим пообщаться, передать поздравления или пожелания, рекомендую присоединяться.
1: Ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.
2: Слушай и поздравляю.
3: На радио Могилев новинка. Слушай прямо сейчас.

0: Могилеве 13 часов.
1: С обзором главных событий в студии Мария Потапова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко находится с рабочим визитом в Российской Федерации. Об этом Белта сообщили пресс-служба белорусского лидера. Программа визита запланирована переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Главы государства обсудят ключевые направления двустороннего сотрудничества, а также обменяются мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки, тематики обеспечения безопасности. Событием в мире. В Исландии уже завтра пройдет общенациональный референдум по вопросам о присоединении к Евросоюзу, сообщает Ньюсбай. Государство с населением в 400 тысяч человек разделилось во мнении практически пополам. Сторонники выступления указывают, что членство в ЕС защитит Исландию от аннексии Соединенными Штатами. О спорте. Могилевский Днепр в воскресенье 30 августа на своем поле примет команду «Ислыч» в матче высшей лиги 2026 года. Коллектив из Минского района возглавляет турнирную таблицу с 37 очками. Могилевчане на 15 месте, в их активе 14 баллов. Перед началом игры гостей ждет насыщенная программа мероприятий у центрального входа на стадион. Она начнется в 14:30. Стартовый свисток прозвучит в 16:00. Внимание, дети! По 5 сентября включать фары днем обязательно. При движении в светлое время суток на всех транспортах должен быть включен ближний свет фары или дневные ходовые огни. Ответственность за нарушение, предупреждение или штраф в размере до 3 базовых величин – это 135

0: 79, торговый центр «Билд». Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, восточный. Температура воздуха днем плюс 19, плюс 24. Сейчас в Могилеве плюс 19.
1: Программа «Привет в обед» начинается прямо сейчас, со старта этого часа. И если вдруг так случилось, что каких-то особых поводов у вас нет для того, чтобы кого-то с чем-то поздравить, я вам расскажу, какой день сегодня можно отметить. Например, день запрокидывания головы. Да, такой тоже существует. День пышных дам. Прекрасный праздник. День котлет в Костроме. Ну, может быть, это и далековато, но, с другой стороны, котлет, как мне кажется, любят и в Костроме, и здесь у нас. День надутых губ. Любители селфи, присмотритесь к этому празднику. Ну, а я лично предлагаю отметить день второй половинки. Вот это нам точно подходит, потому что, мне кажется, стоит потратить этот день на комплименты, на заботу и хорошие воспоминания. Для этого, как мне кажется, и придумано лето. А еще программа «Привет в обед». Присоединяйтесь.

0: фестиваль техношопинга. В пятом элементе только до 14 сентября. Покупай современный телевизор LG диагональю 55 дюймов с технологией мини-LED с оплатой частями на 24 месяца всего от 133 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Бай. 30 лет. Помогаем.
1: Наши хиты.

Самое время начинать зачитывать ваши послания. И начнем мы с событий, которые прямо сейчас происходят на предприятии «Техпром» в городе Осиповичи. Во-первых, коллектив предприятия на заслуженный отдых провожает Михаила Филипповича Царева. Уважаемый Михаил Филиппович, нам было очень приятно работать с вами. Пусть новый период в жизни не будет унылым и скучным, ведь открываются новые горизонты, им нужно делать все, на что не хватало времени ранее. Успехов и положительных эмоций, мы вас очень любим. Вот такие замечательные слова передают вам ваши коллеги, и мы с удовольствием тоже их поддерживаем. Михаил Филиппович, пожелаем вам исключительно удовольствий на отдыхе, действительно, чтобы времени хватало на все, на что бы не хватало раньше. Дальше, второе событие, которое отмечает УПП «Техпром» из Осиповичи, это день рождения Екатерина Адакимчик. Вас поздравляют ваши коллеги с днем рождения и пишут вот что: будь красива, как картинки, озорна и весела, словно солнышко, мила, улыбайся. Будь веселой, бодрой, свежей и здоровой, позитивной, молодой, яркой, модной, озорной, чтобы все мечты сбывались. Начиная, завершались, было время почудить и всегда счастливой быть. Вот такое вот замечательное сообщение в стихах для вас, Екатерина. Ну а мы присоединяемся и по традиции пожелаем, конечно, здоровья, счастья, всех благ и всего только самого наилучшего. А еще традиционный привет лучшему мужу и папе Валерию от его любимых девочек, которые пишут, что любят вас всех всем сердцем и ждут, не дождутся завтрашнего дня. Ну а если у вас тоже есть поводы, присоединяйтесь.

Напиши нам прямо сейчас на 9940 или в Viber плюс 375 44 56 86 176.

0: Завтра по Могилевской области переменная облачность, без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер юго-восточный. Температура воздуха ночью плюс 5, плюс 10, днем плюс 21, плюс 26.
1: Наши хиты.

0: продолжаем зачитывать ваши сообщения. И вот, кстати, не зря я рассказала о том, какие забавные праздники сегодня отмечаются. Максим, братец Максим, очень просит поздравить свою сестру Анжелу с днем надутых губ. Говорит, очень она селфи любит, но он все равно ее очень сильно любит. Вот все-таки есть что-то в этих прекрасных отношениях между родными братьями и сестрами. С одной стороны, вроде бы какая-то конкуренция бывает, а с другой стороны, но все равно же родные люди все равно любят друг друга. Это здорово. Но я уверена, Максим, что у Анжелы тоже есть какой-нибудь забавный праздник, с которым она может вас поздравить. Дальше есть у нас привет мужу Кириллу, который сейчас за рулем. Едет в Бобруйск и, конечно, слушает вашу волну. Пожелайте ему поскорее завершить все дела и вернуться побыстрее из командировки домой. Ваш привет передала. Уверена, что Кирилл сделает все в точности, как вы и попросили. А еще есть просьба передать теплый привет Маришке и Катюшке. Девчонки слушают радио Могилев прямо сейчас и желают всем хорошего настроения, за что я говорю вам большое спасибо. Конечно же, передаю привет. И напоминаю, что есть еще время для того, чтобы и ваш привет долетел до адресата. Пишите нам непременно, присоединяйтесь к нашему чудесному общению.
1: Привет в обед. Напиши нам прямо сейчас на 9940 или в Viber плюс 375 44 56 86 176.

Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.

0: вот мы практически уже этот час с вами завершили, 13.50, а меня просят еще раз зачитать сообщение. Предприятие «Техпром» из города Осиповичи провожает на заслуженный отдых сегодня Михаила Филипповича Царева. Уважаемый Михаил Филиппович, ваши коллеги очень просят передать вам следующие слова. Нам было очень приятно с вами работать, пусть новый период в жизни не будет унылым и скучным, ведь открываются новые горизонты, и нужно делать все, на что не хватало ранее времени. Успехов и положительных эмоций, мы вас любим. Вот такие замечательные слова в ваш адрес, Михаил Филиппович, к которым мы с удовольствием присоединяемся. Пусть на заслуженном отдыхе вам будет весело, хорошо отдыхается, и чтобы действительно вы смогли попробовать все то, что раньше откладывали, потому что времени на это не хватало. И на этой прекрасной ноте, друзья, программа «Привет в обед» завершается. Я беру небольшой перерыв, но мы с вами обязательно услышимся здесь же после 15 часов. Ну а пока музыка.
1: Ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

0: здесь, в Могилеве, 14 часов.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Белорусский каравай 2026 растет. Аграриям осталось обработать лишь 3% площадей хлеба с учетом рапса. Намолочено 8 миллионов 819 тысяч тонн урожая, передает Ньюсбай. На счету могилевских аграриев 1 миллион 109 тысяч тонн. Госзаказ по продовольственному зерну выполнен на 91%, на 88% по второму укосу трав, на 84% по заготовке сенажа. Активно идет и заготовка травяных кормов. Единый день безопасности пройдет 24 сентября во всех учреждениях образования. Об этом рассказал первый заместитель начальника Главного управления надзора и профилактики МЧС Василий Сивчак, передает Белта. Участие в едином дне в том числе примут работники МЧС. В ряде случаев планируется провести отработку планов эвакуации людей при пожаре. В Могилевской таможне разъяснили порядок определения стоимости товаров для личного пользования при ввозе. При использовании товаров эксплуатационные свойства снижаются, что влияет на стоимость. Для бывших в употреблении вещей декларант может представить заключение независимого оценщика, подтверждающее износ. Также важно, такие товары могут не учитываться в нормах беспошлинного ввоза, если они необходимы в пути или месте назначения и соблюдены установленные критерии, рассказал официальный представитель Могилевской таможни Евгений Шевчук.
2: Стоимость товаров для личного пользования заявляется в пассажирской таможенной декларации на основании чеков, счетов или иных документов о приобретении. Если товар был в употреблении, его стоимость может быть снижена с учетом износа. Для этого декларант вправе представить заключение независимого оценщика. Бывшие в употреблении товары, необходимые в пути или месте назначения, могут не учитываться в нормах беспошлинного ввоза при соблюдении установленных критериев.
1: И в завершение. Сегодня последний день, когда можно принять участие в масштабной благотворительной инициативе от БРСМ. В Центральном универмаге Могилева до 17 часов работает пункт сбора школьных принадлежностей, спортивного инвентаря, товаров для детского творчества, развивающих настольных игр, учебных пособий, школьной одежды, обуви для детей из нуждающихся семей, воспитанников Чайковского и Чериковского центров коррекционно-развивающего обучения. Также помощь окажут многодетным и неполным семьям, попавшим в сложную жизненную ситуацию. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность без осадков. Ночью утром в отдельных районах слабый туман и ветер юго-восточный. Температура воздуха ночью +5, +10, днем +21, +26. Сейчас в Могилеве +20.

0: Фестиваль техношопинга. В пятом элементе только до 14 сентября. Покупай iPhone 16 на 128 гигабайт со скидкой 36% за 2555 рублей. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Бай. 30 лет. Помогаем.
1: Наши хиты.

0: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
1: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
2: Белорусско-российский университет с сентября организует обучение второй специальности с присвоением квалификаций. Менеджер-экономист, юрист, переводчик-инженер-программист, специалист по охране труда, бухгалтер-экономист, инженер-строитель. Телефон 600 08 30. Радио «Могилев».

0: Завтра по Могилевской области переменная облачность, без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер юго-восточный. Температура воздуха ночью плюс 5, плюс 10, днем плюс 21, плюс 26.
1: Наши хиты.

0: аромат какой! И тесто тонкое! А начинки сколько? Раскрывай секрет, как такие пельмени лепишь?
1: Да я не лепила, это новинка, пельмени от агрокомбината «Заря».
0: Не может быть! Словно домашние?
1: Это собственное производство. В фирменном магазине брала.
0: Так, я за добавкой!
2: Ищешь авто? Запомни, где бутик авто в Могилеве. Габровская 23А и Мовчанского 4Б. Пропустили? Повторю. Могилев, Габровская 23А и Мовчанского 4Б. Бутик авто. Авто с пробегом без сомнений.
3: Радио Могилев.

Помнишь, как мы с тобой ловили ветер, таяли, как дым? Время уносит нас на пару с ним. Помнишь, на закате тлеющего дня я тебе обещал.

С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Президент Беларуси находится с рабочим визитом в России, передает Ньюсбай. Ожидается, что пройдут переговоры лидеров. Александру Лукашенко и Владимиру Путину предстоит обсудить главные темы на двустороннем треке, а также вопросы безопасности и международной обстановки.

0: Предприятие. Об этом Белта сообщили в пресс-службе Министерства обороны. Занятия проходят в учебном центре воинской части транспортных войск. Участники отрабатывают тактическую огневую, инженерную подготовку и тактическую медицину. Минобороны отмечают, люди быстро втягиваются, становятся более собранными и дисциплинированными. Многие здесь по-другому осмысливают жизнь, благодарят за то, что армия научила дисциплине. Председателя Белорусской партии «Беларусь» Ольга Чемоданова с рабочим визитом посетила Могилевскую область. Она встретилась с активом партии в Кричеве, Климовичах и Костюковичах. Главные темы – реализация молодежных инициатив и партийные проекты. Лидер партии подчеркнула, что Беларусь работает не ради численности, а ради людей, которые осознанно разделяют ее позицию. В рамках проекта «Партия детям» молодым педагогам вручили планшеты, а ребятам из многодетной семьи – подарки к школе. Наш земляк, уроженец Краснополии, Евгений Золотой стал полуфиналистом чемпионата мира по академической гребле в Амстердаме. Сегодня Евгений Золотой занял первое место в четвертьфинале в мужской одиночке. Он опередил представителей России, Дании, Бразилии, Испании и Ирака. А ранее наш спортсмен выиграл предварительный заезд. Евгений является серебряным призером Олимпийских игр, медалистом чемпионата мира и победителем чемпионата Европы. Полуфинал с участием Евгения Золотого состоится 29 августа. А также в субботу выступление на турнире в Нидерландах начнет белорусский экипаж мужской восьмерки. Финалы в этих видах программы пройдут 30 августа. И в завершение, в столицу Дня белорусской письменности, город Костюковичи, 2 сентября из Минска отправится международная научно-просветительская экспедиция «Дорога к святыням». Как сообщает официальный портал Белорусской православной церкви, экспедиция проследует по территориям Минской, Пинской, Борисовской и Могилевской епархии. В Могилевской области путь проляжет через Кличев, Бобруйск, Могилев, Угорки, Мстислава или Костюковичи. В населенных пунктах участники экспедиции посетят мемориальные комплексы и места боевой славы, а также социальные учреждения. Кроме того, доброй традицией «Дороги к святыням» стала посадка деревьев в местах посещения с символическим названием «Молитвенный сад». Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность без осадков. Ночью утром в отдельных районах слабый туман и ветер юго-восточный. Температура воздуха ночью плюс 5, плюс 10, днем плюс 21, плюс 26. Сейчас в Могилеве плюс 21.
1: Ну что, на часах 15.03, знаете, время где-то между утренним кофе и предвкушением вечера. И вот тут вполне может в голове вопрос возникнуть, а какой след, собственно, этот день может оставить в нашем личном лете? Вот может быть, просто позволить себе стать чуточку счастливее, просто потому что за окном солнечно, тепло, а это уже повод. Лето ведь как хорошее вино, знаете, ценится не за количество, а за вкус моментов. Поэтому пусть сегодняшний день запомнится, ну, например, легкостью. Ну а потому не теряйте времени, наслаждайтесь каждым мгновением, вне зависимости от того, на работе вы или отдыхаете. Ну а мы готовы продолжать быть с вами рядом.

0: Милиция предупреждает. В республике участились случаи мошенничества. Злоумышленники звонят на городской мобильный телефон и представляются сотрудниками Белтелекома, Энергосбыта, Водоканала и даже правоохранителями. Они просят продиктовать паспортные данные и код из СМС, помочь забрать деньги у других людей, либо задекларировать имеющиеся денежные средства, открыть безопасный счет. Запомните, личные сбережения декларированию не подлежат. Термина «безопасный счет» не существует. В случае поступления такого звонка немедленно положите трубку и позвоните в милицию.
1: Наши хиты.

Белорусско-российский университет с сентября организует обучение второй специальности с присвоением квалификаций. Менеджер-экономист, юрист, переводчик-инженер-программист, специалист по охране труда, бухгалтер-экономист, инженер-строитель. Телефон 600 08 30. Радио Могилев.

0: меня для вас две новости. Одна хорошая, другая, как водится, может быть и не очень. Итак, если верить народным приметам на сегодняшний день, хорошая погода в этот день предвещает прохладное бабье лето. Угу. Это была, как вы понимаете, не очень хорошая новость. А вот если сегодня не было заморозков, то их не будет еще две недели. А? Хорошая новость, согласитесь. В общем, друзья мои, если вдруг вы действительно не просто верите, а оправдываете приметы, например, помните про ласточку, мы с вами говорили, мы все в эту примету верим, и она постоянно себя оправдывает. Вот так и здесь. Если у вас все сходится, значит, возможно, не видать нам теплого бабьего лета, но и заморозков в ближайшие две недели не видать. А вот что касается погоды на ближайшие три дня, это я вам очень рекомендую. Прямо сейчас послушайте.
1: Прогноз погоды на ближайшие трое суток. Завтра по Могилевской области переменная облачность, без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер юго-восточный. Температура воздуха ночью плюс 5, плюс 10, днем плюс 21, плюс 26. В воскресенье местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Температура воздуха ночью плюс 11, плюс 16, днем плюс 21, плюс 26. В понедельник местами кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха ночью плюс 9, плюс 14 и днем плюс 23, плюс 28. Данные о погоде предоставил Могилев, облгидромет.
2: Наши хиты.

0: аромат какой! И тесто тонкое! А начинки сколько! Раскрывай секрет, как такие пельмени лепишь?
1: Да я не лепила, это новинка, пельмени от агрокомбината «Заря».
0: Не может быть! Словно домашние!
1: Это собственное производство. В фирменном магазине брала.
0: Так, я за добавкой!
2: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
3: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
4: Радио «Могилев».

0: Ну что, кто тут миллениалы, признавайтесь, притопывали ножкой под композицию от мистера президента? И будет у вас еще такая возможность сегодня вечером, сегодня же пятница, а значит, двухкассетник вечерний точно вам это обеспечит. Я, естественно, на нем уже присутствовать не буду, нет, меня сменит Евгений Шутов, но еще в ближайшие два часа мы с вами обязательно услышимся с 17 до 19 часов, у нас сегодня Global Hit. Поэтому, друзья мои, рекомендую и дальше оставаться в нашей компании, много хорошей музыки вас точно ждет.
1: Радио Могилев.

0: Могилеве 16 часов.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Беларусь в развитии сотрудничества с Россией выполняет и даже перевыполняет свои обязательства. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с председателем правительства России Михаилом Мишустиным, передает Белта. Александр Лукашенко поблагодарил Михаила Мишустина и правительство России за безукоризненное выполнение своих обязательств перед Беларусью. Должен публично заверить, что все, что мы намечали, исполняется и будет исполнено. Мы выполняем свои обязательства и даже перевыполняем, подчеркнул белорусский лидер. Александр Лукашенко уверен, что Беларусь и Россия справятся с общими проблемами. Об этом он заявил на встрече с председателем правительства России Михаилом Мишустиным, передает Белта. На перспективу поговорим о нашей общей проблеме, которую нам приходится решать на юге Беларуси и на западе Российской Федерации. Мы ее решим, как бы кому-то это не хотелось, сказал глава государства. А как кому хочется, не хочется, мы эти хотелки с вами уже раскусили и очень хорошо понимаем, что происходит вокруг нас, отметил белорусский лидер. Представители СМИ завершили тактико-специальное учение «Военкор-2026». Об этом Белта сообщили в Министерстве обороны. Журналисты преодолели около 10 километров по пересеченной местности в полной экипировке, отрабатывали действия в условиях угрозы атаки беспилотников и СМИ на дислокации. Финишным испытанием стало преодоление водной преграды на бронетранспортерах. На закрытии участникам вручили сертификаты о прохождении курса экстремальной журналистики. За время проведения учений подготовку прошли более 170 журналистов. В этом году к ним присоединились представители Кыргызстана и Таджикистана. Сегодня последний день, когда можно принять участие в масштабной благотворительной инициативе от БРСМ. В Центральном универмаге Могилева до 17 часов работает пункт сбора школьных принадлежностей, спортивного инвентаря, товаров для детского творчества, развивающих настольных игр, учебных пособий, школьной одежды, обуви для детей из нуждающихся семей, воспитанников Чауского и Чериковского центров коррекционно-развивающего обучения. Также помощь окажут многодетным и неполным семьям, попавшим в сложную жизненную ситуацию. И в завершение вокальное шоу «Фактор Бай» «Дети» объявило о старте приема заявок на новый сезон. Принять участие в проекте могут дети в возрасте от 7 до 14 лет, передает «Ньюсбай». Чтобы стать участником, необходимо заполнить заявку. Также у юных вокалистов есть возможность пройти предварительные кастинги в своем городе. В Могилеве кастинг пройдет 19 сентября. Главный приз для победителя – возможность быть услышанными в звездном жюри и заявить о себе на всю страну. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность без осадков. Ночью утром в отдельных районах слабый туман и ветер юго-восточный. Температура воздуха ночью плюс 5, плюс 10, днем плюс 21, плюс 26. Сейчас в Могилеве плюс 21.
2: Ну что, друзья, 16.03 показывают мои студийные, и с этой минуты я занимаю место у микрофона. Представлюсь для всех, зовут меня Евгений Шутов, и ближайший час вам обеспечена моя компания. Всем говорю привет-привет, и приглашаю сделать громче волну радио Могилев. Хорошая музыка вам здесь обеспечена.

0: Фестиваль техношопинга в пятом элементе только до 14 сентября. Покупай холодильник Haier с инверторным компрессором и антибактериальным модулем Fresh Turbo со скидкой и оплатой частями на 24 месяца всего от 132 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Помогаем.
1: Наши хиты.

0: Ищешь авто? Запомни, где бутик авто в Могилеве. Габровская 23А и Мовчанского 4Б. Пропустили? Повторю. Могилев, Габровская 23А и Мовчанского 4Б. Бутик авто. Авто с пробегом без сомнений.
1: Алиса, включи радио Могилев.
2: Хорошо. Включаю радио Могилев.

0: Завтра по Могилевской области переменная облачность, без осадков. Ночью утром в отдельных районах слабый туман, ветер юго-восточный. Температура воздуха ночью плюс 5, плюс 10, днем плюс 21, плюс 26.
1: Наши хиты.

Бабушкина крынка. Создаем молочные шедевры из натурального молока. I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white.

Белорусско-российский университет с сентября организует обучение второй специальности с присвоением квалификаций. Менеджер-экономист, юрист, переводчик-инженер-программист, специалист по охране труда, бухгалтер-экономист, инженер-строитель. Телефон 600 08 30. Радио «Могилев».

0: События, информация, факты. А теперь по сути.
1: Для лиц старше 16 лет.
2: В студии Марина Касьянова. Здравствуйте. А теперь по сути о том, что происходит сегодня у нас и вокруг нас. Президент Беларуси Александр Лукашенко сейчас с рабочим визитом в России. Об этом Белта сообщили в пресс-службе белорусского лидера. В программе переговоры с Владимиром Путиным. Президенты обсудят главное направление сотрудничества между странами, а также поговорят о безопасности и международной обстановке. Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании поделился неожиданными результатами направления нерадивых сельхозработников в армию. Глава государства повторил свой принцип – надо работать, если не хотим воевать, пояснив, что качественный труд на каждом участке укрепляет экономику страны. Применительно к сельскому хозяйству это особенно важно в период уборочной кампании, в связи с чем ранее глава государства поручил принять кардинальные меры в отношении нерадивых работников.
3: Я думал, там 1000 будет, всего 500 человек, они таких нашли. С вашей помощью, губернатор, призвали. Спрашиваю Украину, уже дважды он мне докладывал, как они. Говорит, Александр Ильич, нет вопросов. Я не поверил, перепроверил. Еще раз через неделю спрашиваю. Он мне, Александр Ильич, разрешите пошить. Ты ж пьяницы такие-сякие. Лица светлые, работают, исполняют все, что офицер скажет. Ну, никаких претензий. А говорят, что армия – это не лагерь для воспитания, как во Львове. Сказал, да, это не лагерь, но школа воспитания очень хорошая. Нормальные мужики перепрошли подготовку. Вот тебе и пьяницы такие-сякие. Встает вопрос, так они пьяницы или мы бездельники? Мы не смогли их организовать. А в армии Хренин своими офицерами организовал их деятельность и просит их наградить. Я говорю, давай начнем с того, чтобы ты их наградил, я не против. Вот будет награждать отдельных там лучших людей. Значит, люди могут работать.
2: Как проходят военно-воспитательные сборы для сельхозработников, которых отправили в армию за пьянство, прогулы и нарушение дисциплины, во время посевной показали в сюжете на Первом информационном. Как сообщается, участники уже неделю живут в условиях, максимально близких к боевым. Копают окопы, проходят обкатку техникой, метают гранаты, стреляют и отрабатывают эвакуацию раненых. Свободного времени почти нет, только на завтрак, обед и ужин. Все остальное уходит на подготовку. По словам военных, сначала новобранцы были растеряны, но быстро включились в процесс и с энтузиазмом взялись за боевую подготовку. В Минобороны отмечают, что многие уже переосмыслили свое отношение к жизни, стали более дисциплинированными и ответственными, а по окончании сборов, вероятно, скажут спасибо руководителям, которые их сюда отправили. Вместе с местными властями уже отработаны алгоритмы призыва для нерадивых сотрудников и руководителей сельхозпредприятий. Пока в нашей стране нерадивых аграриев учат дисциплине в условиях, приближенных к боевым, на популярном пляже Кабакум в Болгарии обнаружен очередной боевой беспилотник, предположительно украинский, пишет Ньюсбай. За август это уже шестой такой случай, а обломки дронов находят на суше и в воде. Морские волны выносят военную технику не только к берегам Болгарии, но и к побережью Румынии. По сути, тезис нашего президента Александра Лукашенко «надо работать, если не хотим воевать» сегодня актуален как никогда. Безопасность требует внимания на всех уровнях. Финляндия официально заявила о планах совместно с Украиной производить беспилотники для нужд ВСУ, что эксперты расценивают как прямое военное соучастие в конфликте, пишет Ньюсбай. Президент Александр Ступ подтвердил, что Хельсинки намерены создать мощности для выпуска различных типов дронов и обеспечить долгосрочную технологическую поддержку Киеву. Аналитики отмечают, что этот шаг вслед за вступлением страны в НАТО окончательно разрушает прежний нейтральный статус Финляндии и ведет к дальнейшему росту напряженности в регионе. Война в современных реалиях проникает повсюду. Ее обломками выбрасывает на пляже Болгарии. Ее производят в Финляндии, а Беларусь пытается противостоять этому хаосу иначе. Через воспитание дисциплины и ответственности. Не оружие, а человек – вот главная единица безопасности. И если нельзя остановить чужие дроны, то можно остановить безалаберность и халатность у себя. Потому что мир – это никогда нет оружия, а когда есть сила им не воспользоваться.
0: А теперь по сути. Слушайте нас в эфире, ищите подкасты в ВК и Одноклассниках.
4: Радио Могилев. Твои хиты, твоя волна.

0: На радио Могилев новинка. Слушай прямо сейчас.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Близится следующий час, и он один из моих любимых в пятницу. Не только потому, что в 17 часов у многих завершается рабочий день, но и потому, что в 17.15 вас встретит снова Тина Павлова с программой Global Hit. Ну а я вернусь уже в 19 часов с программой Двухкассетник. Так что, друзья, не прощаюсь. Евгений Шутов с вами на волнах Радио Могилев. Услышимся в 19 часов.
1: Алиса, как заказать рекламу на Радио Могилев?
2: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: Радио можно не только слушать.
1: Радио, нижнее подчеркивание, Могилев.
0: Мы есть в Инстаграме.
2: Наши хиты.

0: В Могилеве 17 часов.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Товарооборот Беларуси и России системно растет. Об этом председатель правительства России Михаил Мишустин заявил на встрече с президентом Беларуси Александром Лукашенко, передает Белта. Хочу заверить вас, что все решения, которые принимаются на высшем уровне, мы с премьер-министром Беларуси Александром Турчиным исполняем. Провели сверку всей двусторонней повестки вопросов союзного государства, а также вопросов, которые связаны с Евразийским экономическим союзом, отметил Михаил Мишустин.
2: Наш товарооборот взаимный растет системно. За 5 месяцев он вырос на 12,5%. И надеюсь, что еще далее по темпам роста мы должны структуру его улучшить. Мы много делаем проектов вместе в промышленной кооперации. Я знаю, как к этому вы относитесь лично. Поэтому у нас очень много планов, которые так или иначе связаны с промышленностью, с производством. Есть вопросы, связанные с цифровой повесткой, с электроникой. Вопросы взаимного признания электронно-цифровой подписи. Вопросы туризма мы обсудили. Электрички по вашему поручению, Владимир Ильич, поручения запустили. И много-много еще проектов рассматриваем. Ждем всех мероприятий в Минске. 1 октября Беларусь пригласила нас на, в том числе, проведение союзного кабмина, союзного государства, которое мы проведем. А на следующий день предстоит Евразэс, Межправсовет, глав правительств стран-членов Евразийского экономического союза. Ну и также серьезная выставка «Инопром Беларусь», на которую мы приезжаем и где заключаем новые договоры, контракты. Уважаемый Александр Григорьевич, у нас большая повестка, поэтому еще раз хочу вас заверить, те вопросы, которые ставят наши президенты на постоянном контроле правительства.
1: Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков встретился с заместителем министра иностранных дел Азербайджана Самиром Шарифовым, сообщает Белта со ссылкой на пресс-службу МИД. Стороны положительно оценили высокую динамику двустороннего диалога и результаты торгово-экономического сотрудничества. Также в Минске прошли консультации между внешнеполитическими ведомствами. Участники обсудили реализацию достигнутых договоренностей и согласовали график предстоящих контактов. Подтвержден курс на углубление стратегического партнерства. Около 56 тысяч учеников по всей Беларуси будут подвозить до школ на автобусах. Об этом журналистам заявил заместитель министра образования Владимир Долженков, передает Белта. Для этих целей задействуют около 1600 автобусов. В этом году приобретено 104 автобуса МАЗ за счет республиканского бюджета. Еще 45 за счет местных властей. На организацию питания школьников направлено около 20 миллионов рублей. Особое внимание уделяется безопасности. Школы оснащают системами контроля доступа, пожарной сигнализации и тревожными кнопками. Международный пленэр по живописи «Образ Родины в изобразительном искусстве» пройдет с 16 по 29 сентября в Могилеве, передает СБ. В свой 30-летний юбилей он будет посвящен Году белорусской женщины, рассказали в Художественном музее имени Павла Масленникова. Участникам пленэра предложат исследовать и увековечить тему неоценимого вклада белорусских женщин в становление и процветание государства, историческое прошлое и развитие семейных ценностей. Результатом пленэра станет большой выставочный проект в Художественном музее имени Павла Масленникова, с которым смогут познакомиться все желающие. И в завершение знойная распродажа в царском золоте. Только по 31 августа ювелирные украшения со скидками до 85%. Выбирайте лучшие для себя. Подробности акции на царская.бай по телефону плюс 375-29-716-44-44. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность без осадков. Ночью утром в отдельных районах слабый туман и ветер юго-восточный. Температура воздуха ночью плюс 5, плюс 10, днем плюс 21, плюс 26. Сейчас в Могилеве плюс 21.

0: Впереди хороший знак.
1: Подключайтесь на Life, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на LifeBuy и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026. Включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
2: Samsung Фестиваль в пятом элементе. Скидки до 40% на смартфоны Samsung. Успей купить по суперцене до 14 сентября. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Помогаем.

0: каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки.
1: Всем пламенный привет! У микрофона Тина Павлова и главный музыкальный навигатор недели Global Hit. Лето завершается, и хочется максимально успеть насладиться оставшимися деньками. В этом плане летний плейлист просто must-have для тех, кто хочет не просто сохранить воспоминания, но и воскрешать их в любой момент. Доказано, что музыка обладает таким эффектом. А потому за ближайшие 2 часа вспоминаем 3 месяца почти ушедшего лета. Поехали! Вот не зря говорят, что конец – это всегда начало для чего-то нового. Анна Асти и Дима Билан как ворвались в нашу 20-ку, так все лето уютно тут и провели. Как знать, возможно, нас еще ждут совместные проекты от ребят, хотя начали они сразу с эпилога. Их голоса в этой песне переплетаются так плотно, что просто диву даешься, как 2 таких разных стиля смогли создать настолько лиричную и мощную вещь. Готовьте свои ушки, мы начинаем. Анна Асти и Дима Билан. Эпилог.
2: 20-е место.
3: В темном коридоре вещи, поняты все где-то в пробке, но на сердце много три.

0: Эй, я сейчас тебе такое расскажу. Карта Халва теперь на Wildberries со специальным предложением. Покупай сейчас и оплачивай частями 5 месяцев. Все, ты знаешь, что делать. Подробнее на halva.by и по телефону 509-99-99.
1: МТ-банк. Двигаемся дальше, и на очереди королева поп-музыки, женщина с невероятным голосом и таким же характером – Биби Рекса. В прошлом – успешный хитмейкер. Вот она могла бы просто сидеть в тени, собирать роялти. Но нет, выбрала сцену. И правильно сделала, потому что ее композиция «One Day» – это настоящий гимн всем, кто ждет перемен к лучшему. Это та самая песня, когда хочется закрыть глаза, представить, что ты где-нибудь в клипе, на побережье океана и поверить в то, что все будет именно так, как ты загадал. Так что давайте-ка прямо сейчас заряжаться этим вайбом и слушать «One Day».

0: Завтра по Могилевской области переменная облачность, без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман, ветер юго-восточный. Температура воздуха ночью плюс 5, плюс 10, днем плюс 21, плюс 26.
1: Внимание! Прямо сейчас в эфире выйдет стая. И знаете что? Это не метафора. Знакомьтесь, Кэтси, это не просто девчачья группа. Это настоящий глобальный проект. В команде собрали девушек из США, Южной Кореи, Японии, Филиппин и Швейцарии. Они прошли жесточайшее реалити-шоу, чтобы доказать, что их музыка не знает границ. Трек «Animals» идеально отражает всю суть. На сцене они выпускают коготки и показывают класс, разрывая все шаблоны современного поп-мейнстрима. И если вы думали, что эпоха герлз-бендов давно закончилась, вы просто не слышали Кэтси. Готовы к дикой энергии? Погнали!
2: 15.

0: аромат какой! И тесто тонкое! А начинки сколько? Раскрывай секрет, как такие пельмени лепишь?
1: Да я не лепила, это новинка, пельмени от агрокомбината «Заря».
0: Не может быть! Словно домашние?
1: Это собственное производство. В фирменном магазине брала.
0: Так, я за добавкой!
2: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
3: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акции «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
4: Царское золото объявляет знойную распродажу только по 31 августа. Выбирайте ювелирные изделия из золота и серебра со скидками до 85%. Спешите выбрать лучшее для себя в царском золоте. Подробности на сайте Царская Бай и по телефону плюс 375-29-716-44-44.
5: Белорусско-российский университет с сентября организует обучение второй специальности с присвоением квалификаций. Менеджер-экономист, юрист, переводчик-инженер-программист, специалист по охране труда, бухгалтер-экономист, инженер-строитель. Телефон 60 08 30.
0: Что мы видим, когда смотрим на успешного исполнителя? Вот только то, что он хочет нам показать. У Мэри Гу довольно непростая судьба. Сложное детство, о котором певица неоднократно рассказывала. И знаете что? Это вдохновляет. Потому что, в отличие от тех, кто любит во всяких там инстаграмах показывать только хорошее или очень хорошее, такие истории действительно показывают жизнь такой, какая она есть, со всеми ее гранями. Наверное, поэтому и композиции у Мэри получаются настоящие, как и ее последний трек. Размышления о людях, которые не носят масок, не играют в игры и говорят то, что думают. В мире, где все вокруг фильтруют свои фото и эмоции, Мэри как будто напоминает нам о том, как важно оставаться собой и ценить тех, кто рядом без прикрас.
5: 13 место.

Следующий трек – это настоящая итальянская вечеринка. И знаете, я не шучу. Мерка Кремон, Сирена Бранкайл и группа The Colors заколабились, чтобы подарить нам композицию «Парнитопе». Для тех, кто не в курсе, напомню, «Парнитопе» – это древнее и романтичное название Неаполя. И поверьте, эта музыка передает вайб солнечной Италии на 200%. Под этот трек хочется есть пиццу, пить лимончелло и танцевать на улицах Рима до утра. Так что устраивайтесь поудобнее, мы отправляемся в виртуальное путешествие по Апеннинам.

10 треков уже в истории. Вспоминаем тех, кто отзвучал. 20 место. Анна Асти и Дима Билан. Эпилог. Когда заберу тебя в очи. На 19-й строчке Оффенбах «Miles Away». На 18-м месте Биби Рекса «One Day». Семнадцатое место Алекс Уоррен «Fever Dream». На 16-м месте Инна с треком «Morenito». 15-я строчка Кэт

0: Tracy Animals. Четырнадцатое место. Teddy Swims, Mr. Know It All. На тринадцатом месте. Mary Gu, Настоящие. Двенадцатая строчка. Саян, Мальборо. На одиннадцатой строчке. Мерка Кремон, Сирена Бранкайл и The Colors, Парнитопы. Первый час Global Хита завершается. И впереди самая горячая первая десятка лучших из лучших. Оставайтесь с нами.
1: На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17.15 и в воскресенье в 11.00.
0: Наши хиты.

0: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
1: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
2: Телефон рекламной службы 32 32 32.
3: Новинка на радио Могилев.

0: Поступил звонок из банка, сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
1: Наши хиты.

0: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет. Новости.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко уверен, что Россия и Беларусь справятся с общими проблемами. Об этом он заявил на встрече с председателем правительства России Михаилом Мишустиным, передает Белта. На перспективу поговорим о нашей общей проблеме, которую нам приходится решать на юге Беларуси и на западе Российской Федерации, сказал Александр Лукашенко.
2: Действительно проблема, но мы ее решим. Мы ее решим, как бы кому-то это не хотелось. А как кому хочется, не хочется, мы эти хотелки с вами уже раскусили и очень хорошо понимаем, что происходит вокруг нас. Поэтому желаю нам, потому что все вопросы вместе приходится решать, поэтому я желаю нам, чтобы мы справлялись с этими проблемами. Но мы с ними справимся.
1: Мультибрендовое пространство белорусских товаров «Белорусская деревня» открылось в Республике Карелия Российской Федерации, сообщили Белта в пресс-службе посольства Беларуси в России. Новая локация предоставит жителям региона возможность приобретать широкий ассортимент качественной белорусской продукции в едином торговом пространстве. Это уже 11-я белорусская деревня в России. 9 работают в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге. Недавно самый большой объект был открыт в Архангельске. Уголовное дело возбуждено по факту ДТП с тяжкими последствиями в Могилевском районе. 18-летний водитель был пьян. Об этом сообщили в управлении Следственного комитета по Могилевской области. В машине, кроме водителя, ехали 5 несовершеннолетних. 16-летняя девушка с тяжелыми травмами госпитализирована. Водитель пояснил следователю, что причиной происшествия стало превышение скорости. Медосвидетельствование показало наличие в его крови более 0,8 промилле алкоголя. При этом водительский стаж молодого человека составляет всего 3 месяца. В настоящее время фигуранту предъявлено обвинение. Санкции прокурора, он заключен под стражу. В Могилевском медицинском колледже 1 сентября откроют новую лабораторию анатомии и функциональной диагностики. Закуплено более 40 единиц симуляционного оборудования. Среди новинок – интерактивный анатомический стол с реальными клиническими случаями и манекен в полный рост, имитирующий до 40 состояний сердца. Одновременно в лаборатории смогут заниматься 30 студентов. Новости компании. Только по 31 августа в ювелирной сети Зика большая летняя распродажа. Выбирайте ювелирные украшения, наручные часы с выгодой до минус 70%. Зика – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности акции на zika.by по телефону 8029-324-6666. А сейчас новость от магазинов «Цветариус». Дарите эмоции с магазинами «Цветариус». Вас ждут Натурова 1В, Гагарина 79, торговый центр «Билд». Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность без осадков. Ночью утром в отдельных районах слабый туман, ветер юго-восточный. Температура воздуха ночью +5, +10, днем +21, +26. Сейчас в Могилеве +19.

0: Главное событие этого лета. Большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 августа. Максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика. Ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 829-324-66-66.
1: Впереди хороший знак.
2: Подключайтесь на Life, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на LifeBuy и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026. Включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
3: Наши хиты.

0: Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки.
1: Надеюсь, вы готовы, вы пристегнулись, вы делаете громче ручки ваших радиоприемников, потому что впереди десятка хитов, которые рвет танцполы по всему миру. Global Hit, как всегда, приберегает самое лучшее на десерт. Погнали! Согласитесь, у каждого из нас есть такие исполнители, которым мы подпеваем в голос. И есть среди них такие, которым в голос подпевают практически все. Конечно, я говорю про группу «Добро». Их новый трек «На счастье» — это светлая, невероятно позитивная и очень искренняя композиция о том, что даже в самые пасмурные дни нужно искать повод для улыбки. Ну а эта песня, она как объятие старого друга, который говорит: «Слушай, все будет хорошо, вот просто оглянись вокруг». Бит бодрит, гитара звенит, а настроение мгновенно поднимается до небес. Так что давайте-ка прямо сейчас загадаем что-нибудь хорошее и послушаем «Добро» на счастье.

0: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
1: Включаем режим максимального стиля. В эфире неизменная королева ретро-футуризма и обладательница, пожалуй, самого узнаваемого тембра в стране Зиверт. У Юли, знаете, есть уникальная способность делать музыку, под которую почему-то хочется надеть самые стильные очки, даже если вы дома в пижаме, и при этом чувствовать себя героем итальянского неореализма. Газ – это про движение, про скорость, про то чувство, когда жмешь тапку в пол и оставляешь все проблемы позади. Пристегнитесь, сейчас будет очень стильно и очень по-зивертовски.
2: Восьмое место.
3: Все мы изначально

0: Завтра по Могилевской области переменная облачность, без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер юго-восточный. Температура воздуха ночью плюс 5, плюс 10, днем плюс 21, плюс 26.
1: А давайте-ка поговорим о слове, которое в последнее время у всех на слуху. Аутентичное. Что это значит вообще? Настоящее? Да. Неподдельное? Тоже да. Соответствующее оригиналу? Несомненно. Знаете, в мире, где каждый второй копирует чужие идеи, надевает маски и пытается быть как все, лирик выберет ту, что похоже только на себя. Эта песня стала манифестом всех, кто не боится быть собой, кто принимает свои странности и превращает их в суперсилу. Так что, если вы когда-нибудь чувствовали себя белой вороной, просто знайте, в этом ваша главная фишка.
2: Пятое место.
3: Слушай.

И прежде, чем мы перейдем к тройке лидеров, напоминаю, как выглядит наша музыкальная лестница с 20 по 4 ступень. На 20 месте Анна Асти и Дима Билан. Эпилог. Когда заберу тебя в очи. На 19 строчке Оффенбах, Miles Away. На 18 месте Биби Рекса, One Day. Семнадцатое место Алекс Уоррен, Fever Dream. На 16 месте Инна с треком Моринито. 15 строчка Кэтси Animals. Четырнадцатое место Teddy Swims, Mr. Know It All. На 13 месте Мэри Гу, Настоящие. 12 строчка Саян, Мальборо. На 11 строчке Мерк и Кремон, Сирена Бранкайл и The Colors, Парни Топы.

0: Седьмая строчка Джоэл Кори «Whisper». На шестом месте Кэлвин Харрис и Джази «Satisfy». Пятое место. Лирик «Аутентичная». Четвертая строчка. «By India», «Хчо» и «Мод», «Шаде».
1: Она танцует под «Шаде», танц прямо на мне, танц прямо во тьме, я знаю, что ты не в себе.
0: Ну и традиционно самые сливочки мы оставляем напоследок. Тройка лидеров уже на подходе.
2: На радио «Могилев» слушай каждую пятницу в 17.15 и в воскресенье в 11.00.
3: Ищешь авто? Запомни, где бутик авто в Могилеве. Габровская 23А и Мовчанского 4Б. Пропустили? Повторю. Могилев, Габровская 23А и Мовчанского 4Б. Бутик авто. Авто с пробегом без сомнений.
2: Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки.
0: На третьем месте трек, который как нельзя лучше подходит именно к последним дням августа. «Медуза» и Генри Кэмэмайл с хитом «Don't Wanna Go Home». Как не хочется уходить домой с классной вечеринки, несмотря на то, что уже наступает следующее утро, так и лето хочется притормозить и называть первые сентябрьские дни 32-м, 33-м, 34-м августа и вообще максимально задержаться в этих теплых деньках. Что ж, ну, кто мы такие, чтобы вам запрещать?
3: Третье место.

Знаете, я вот вообще независтливый человек, но завидую тем, кто в отпуск уходит в последние дни августа. Если вы тоже завидуете, я предлагаю перенестись в ту часть лета, где море, солнце, песок, танцы и вот это вот все, причем совершенно бесплатно. Спонсоры настроения – братья Гаязовы и трек «Санта-Лючия».

вот нет ничего удивительного в том, что первые три места занимают абсолютные летние хиты. А все потому, что мы еще не готовы с ним расставаться. С летом, в смысле. А значит, движемся навстречу солнцу в компании Хюгеля, Email Angel и Ультранате. Первое место в мировых чартах, глобал хита и нашего настроения. Moving to the Sun. На этом глобал хит завершен. Вершину с вами покоряла я, Тина Павлова. Спасибо, что были с нами. Встречаемся на следующей неделе. Не пропустите новые хиты. Пока.

0: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
1: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
2: Астрохит недели.
1: Не пропусти.
3: Наши хиты.

там не бывает печали. Там ведь всегда интересно. Там лес говорит тишиной, утыкаясь макушкой в венок поднебесный. Там всегда только честно. Там истории жизни, какой не видали мы. Там прошло наше детство, и без этого мы бы собою не стали.

0: Могилеве 19 часов.
1: Обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Беларусь в развитии сотрудничества с Россией выполняет и даже перевыполняет свои обязательства. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с председателем правительства России Михаилом Мишустином, передает Билта. Глава белорусского государства отметил, что встреча с премьер-министром России намечалась давно и проводится в преддверии запланированных на следующий день переговоров с президентом России Владимиром Путиным. «Мы с ним переговорим по многим вопросам», — сказал он. Александр Лукашенко поблагодарил Михаила Мишустина и правительство России за безукоризненное выполнение своих обязательств перед Беларусью.
2: Я думаю, вам предъявить претензии к Беларуси не в чем. Должен еще раз публично вас заверить, что все, что мы намечали, исполняется и будет исполнено. От мелочей с топливом, дизельными, бензинами разными и так далее. Продовольствие мы будем выполнять свои обязательства. Мы выполняем их и даже перевыполняем. Вы можете нисколько не сомневаться. До серьезных системных вопросов в рамках нашего Союза, в рамках Евразес, мы вас ждем 1 октября в Беларуси.
1: Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнования президенту Алжира в связи с гибелью людей в результате лесных пожаров. Об этом Белта сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Глава белорусского государства адресовал слова соболезнования и поддержки руководству страны, родным и близким погибших. Александр Лукашенко также пожелал выздоровления пострадавшим, силы мужества спасателям и пожарным, которые самоотверженно сражаются со стихией. Стойкости и единства всему дружественному алжирскому народу для скорейшего преодоления последствий катастрофы. Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично выразил соболезнования народу Норвегии в связи со смертью короля Харальда V. Об этом Билта сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Установление дипломатических отношений между суверенной Белоруссией и Норвегией произошло в годы правления его величества, что прочно вписало его имя в летописи нашего двустороннего взаимодействия, обратил внимание Александр Лукашенко. К другим темам. В Беларуси подготовлены пособия по финансовой грамотности для начальной школы. Об этом Билта сообщили в пресс-службе Национального банка. Учебно-методические комплекты выпущены для факультативных занятий в первых, вторых и третьих, четвертых классах. В младших классах дети узнают, как считать деньги, планировать покупки и вести семейный бюджет. В третьих, четвертых классах познакомятся с банковскими картами, сбережениями и бюджетом страны. Особое внимание уделено цифровой безопасности и защите от мошенников. Внимание у водителей. Дорожная обстановка в выходные дни под усиленным контролем ГАИ. С 28 по 31 августа рейды направлены на пресечение грубых нарушений правил дорожного движения. Обгон, выезд на встречку, нетрезвое вождение, нарушение правил проезда пешеходных переходов. Контроль гласный и смешанный с использованием беспилотников. ГАИ призывает соблюдать правила, а также предупреждает о незамедлительном реагировании на факты допущенных нарушений. И в завершение дарите эмоции с магазинами «Цветариус». У вас ждут «Натурова 1Вега», «Гарина 79», торговый центр «Билд». Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность без осадков. Ночью утром в отдельных районах слабый туман и ветер юго-восточный. Температура воздуха ночью плюс 5, плюс 10, днем плюс 21, плюс 26. Сейчас в Могилеве плюс 19.
0: Главные хиты прошлого на радио Могилев. Танцуйте и подпевайте любимым песням вместе с нами в программе «Двухкассетник».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Вот и наступило время «Двухкассетника», и всех рад приветствовать на волнах радио Могилев. Я зовут меня Евгений Шутов, и хочу вам напомнить, что в ближайшие два часа вас ждут не только хиты, которые каждый из вас хорошо знает, но и также будут звучать ваши приветы и поздравления, которые вы отправите на короткий номер 9940 или на студийный вайбер 56 86 176 через код 44. Так что всех приветствую и жду сообщения.
0: Двух

0: какой! И тесто тонкое! А начинки сколько? Раскрывай секрет, как такие пельмени лепишь?
1: Да я не лепила, это новинка, пельмени от агрокомбината «Заря».
0: Не может быть! Словно домашние?
1: Это собственное производство. В фирменном магазине брала.
0: Так, я за добавкой!
2: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
3: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
4: Белорусско-российский университет с сентября организует обучение второй специальности с присвоением квалификаций. Менеджер-экономист, юрист, переводчик-инженер-программист, программист, специалист по охране труда, бухгалтер, экономист, инженер-строитель. Телефон 60 08 30.
5: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
6: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: Главные хиты прошлого на радио Могилев. Танцуйте и подпевайте любимым песням вместе с нами в программе «Двухкассетник».
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Ну что, друзья, первые приветы уже прилетели, а значит, нужно зачитывать, чем я и займусь прямо сейчас. Вот нам пишет Олег. Добрый вечер, Радио Могилев. Поздравляю семью Яраковых с удачным сбором урожая картофеля. 150 мешков — это рекорд. Спасибо большое детям за участие и помощь в таком нелегком деле. Вот это да, 150 мешков. Ну, звучит внушительно. Вы большие молодцы, я вас поздравляю с вашим новым семейным рекордом. Ну и, конечно, иду дальше. Следующий привет летит мотопутешественнику Дмитрию. Димка, хорошая, интересная, главное, безопасной тебе дороги. Не гоняй, смотри по зеркалам и на знаки. Там много чего интересного бывает. Например, указатель лежачего полицейского. Идем дальше. Сообщение от Ники. Здравствуйте, Радио Могилев. Передайте привет моему мужу Степану. Мы уже на даче, а он еще в пути. Ждем, когда он приедет и сделает нам шашлык. Что ж, Степану я также пожелаю безопасной дороги, ну и вкусного шашлыка. Ну а всем хочу напомнить, что номера для ваших сообщений — это короткий номер 9940 и наш студийный вайбер через код 44-56-86-176.
0: Двухкассетник.
1: Наши хиты.

Завтра по Могилевской области переменная облачность, без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман, ветер юго-восточный. Температура воздуха ночью +5, +10, днем +21, +26.

Октябрьский отдел департамента охраны информирует. Самым распространенным видом преступлений являются кражи. За год в регионе совершается около 5000 краж. Пятая часть из них в Могилеве. Чтобы обезопасить себя и свое имущество, укрепите окна первого этажа и входные двери. Не оставляйте ключи от квартиры под ковриком. Не впускайте в жилище незнакомых граждан. Оборудуйте помещение системой охранной сигнализации. Департамент охраны. Ваша безопасность – наша профессия.

0: Кассетник.
1: Продолжаем двухкассетник и продолжаем получать ваши приветы и поздравления. Итак, пишет нам Павел. Здравствуйте, хочу передать привет супруге Ирине, дочкам Насте и Лере и теще Николаевне. Сегодня жарим шашлык и отлично проводим время. Ничего не предвещает беды, а вот завтра, к сожалению, копать картошку. Всем нам сил и удачи. Что ж, друзья, я желаю вам вкусного шашлыка, ну а завтра можете попробовать побить рекорд других наших слушателей, которые собрали 150 мешков картошки. Идем дальше. Ольга передает привет Станиславу. Немногословно, зато все понятно. Кто, кому и что. Идем дальше. Еще одно сообщение у нас. Здравствуйте, Радио Могилев. Передайте привет моей любимой сестричке Танюше. Я очень рада, что ты наконец-то к нам заглянула. Приезжайте с Витей почаще. Мы очень рады вас видеть. Твои Скворцовы. Ну, а я напомню, что номера для ваших сообщений — это короткий номер 9940 или студийный вайбер через код 44 56 86 176.
0: Двухкассетник.

0: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
1: Телефон рекламной службы 32 32 32.
2: Наши хиты.

0: Кассетник.
1: Ну что, друзья, час близится к завершению, но за первым часом двухкассетника идет второй. Так что, если вы еще не поняли, то еще раз объясню. У вас есть возможность передавать приветы и поздравления. И для этого достаточно отправить сообщение на короткий номер 9940 или на студийный Viber 5686-176 через код 44. Ну а я, Евгений Шутов, вернусь в следующем часе и зачитаю все ваши сообщения.
0: Двухкассетник. Алиса, включи радио Могилев.
2: Хорошо. Включаю радио Могилев.

0: Могилеве 20 часов.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Беларусь и Россия обсудили совместную реализацию приоритетов российского председательства в ОДКБ. Встреча постпреда Беларуси Владимира Беспалова с замсекретаря Совбеза России Алексеем Шевцовым прошла в Москве, сообщили в Белта в посольстве. Стороны обменялись мнениями по повестке двустороннего взаимодействия в

0: перебезопасности, подготовки к заседаниям уставных органов УДКБ, мониторингу вызовов и угроз, а также реализации положений концепции безопасности союзного государства. Ученые Белорусской сельхозакадемии в Горках приступили к реализации масштабного проекта строительства уникального тепличного комплекса. На его базе будут проводить научные разработки, производить собственные семена и готовить специалистов. В биотехнологических лабораториях уже проходят селекцию несколько десятков новых сортов овощей, картофеля и даже черного тмина. Ученые отмечают, что отечественные сорта не уступают импортным, а по вкусовым качествам и транспортабельности их превосходят. В теплицах пятого поколения планируют увеличить урожайность на 30%. 1 сентября на факультете механизации заработает лаборатория с симулятором тракторов «Беларусь». Прокуратура Славгородского района выявила факт издания на предприятии незаконного приказа. Документ предусматривал штрафы для механизаторов и водителей за отклонение от маршрута до 5 базовых величин. Однако законных оснований для этого не было, рассказала официальный представитель прокуратуры Могилевской области Мария Барановская.
1: Установлено, что наниматель в июне издал приказ, которым каждый случай отклонения от маршрута приравнивался к прогулу, что является нарушением Трудового кодекса. Законодательство предусматривает только замечание, выговор, лишение премии и увольнение. Наниматель не вправе вводить дополнительные меры взыскания. Прокурор Славгородского района принес протест на незаконный приказ руководителя организации. По результатам рассмотрения акта надзора приказ нанимателя отменен. Предпосылки для нарушения трудовых прав граждан исключены.
0: И в завершение наш земляк, уроженец Краснополя Евгений Золотой, стал полуфиналистом чемпионата мира по академической гребле в Амстердаме. Сегодня Евгений занял первое место в четвертьфинале мужской одиночки. Он опередил представителей России, Дании, Бразилии, Испании и Ирака. Ранее наш спортсмен выиграл предварительный заезд. Евгений является серебряным призером Олимпийских игр, медалистом чемпионата мира и победителем чемпионата Европы. Полуфинал с участием Евгения Золотого состоится 29 августа. Также в субботу выступление на турнире в Нидерландах начнет белорусский экипаж в мужской восьмерке. Финалы в этих видах программы пройдут 30 августа. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность без осадков. Ночью утром в отдельных районах слабый туман и ветер юго-восточный. Температура воздуха ночью плюс 5, плюс 10. Днем плюс 21, плюс 26. Сейчас в Могилеве плюс 17. Новости.
2: Главные хиты прошлого на радио Могилев. Танцуйте и подпевайте любимым песням вместе с нами в программе «Двухкассетник».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: А вот и стартовал второй час двухкассетника. Первый час многие раскачивались, думали, отправлять привет или не отправлять. Но во втором часе у вас уже не должно быть сомнений. Просто берете в руки телефон и пишите свой привет или поздравление на короткий номер 9940 или на студийный вайбер 5686-176 через код 44. Ну а я совсем скоро их зачитаю. С кем не слышались, представлюсь. Зовут меня Евгений Шутов, и ближайший час я еще с вами.

0: Двухкассетник.
1: Двухкассетник продолжается, и, конечно, продолжаю я получать от вас ваши приветы и поздравления. И вот какое сообщение я получил. Вовочка Павлов, люблю тебя. К сожалению, без подписи от кого это, но, надеюсь, сам Владимир знает отправителя и, возможно, даже отправит свой ответ. Кто знает. Ну, а я перейду к следующему сообщению. Добрый пока еще летний вечер, Радио Могилев. Курсовые офицеры Университета гражданской защиты поздравляют курсантов набора 2025 года, теперь уже курсантов второго курса факультета ПИЛЧ с предстоящим началом учебного года. Желаем вам успехов в учебе, ярких достижений по службе и очень надеемся, что при нашей встрече после вашего отпуска вас не в чем будет упрекнуть. Всем удачи! Ну и еще одно сообщение, оно у нас от Светланы. Добрый вечер, двухкассетник. Передайте привет моему сыночку Толику Свердлову. Последние выходные ты дома, а в понедельник опять уедешь на учебу. Желаю тебе успехов в учебе, поменьше пересдачи, как можно больше автоматов по всем предметам. Люблю тебя, мама. Друзья, ну а я хочу напомнить, что ваши приветы и поздравления принимаются по двум номерам. Это у нас короткий номер 9940 и наш студийный вайбер через код 44-56-86-176.
0: Двухкассетник.
2: Наши хиты.

0: Алло.
1: Оксана?
0: Да.
1: Мама дома?
0: Сейчас позову.
1: Нет, не надо. Скажи, что я...

Прогноз погоды на ближайшие трое суток. Завтра по Могилевской области переменная облачность, без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер юго-восточный. Температура воздуха ночью плюс 5, плюс 10, днем плюс 21, плюс 26. В воскресенье местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Температура воздуха ночью плюс 11, плюс 16, днем плюс 21, плюс 26. В понедельник местами кратковременные дожди, грозы. Температура воздуха ночью плюс 9, плюс 14, и днем плюс 23, плюс 28. Данные о погоде предоставил Могилев, облгидромет.

0: Ник.
1: Ну что, друзья, продолжается двухкассетник, а я продолжаю получать от вас ваши сообщения с приветами и поздравлениями. Итак, добрый вечер, хочется сказать своей куме Веренковой Татьяне, приходи в гости, стол накрыт. Это у нас от Натальи из Костюковичей. Идем дальше. Вячеслав Борисович, мы вас очень любим и уважаем. Ваша дочь Юля и сын Володя. Ну и еще одно сообщение у нас от Алексея. Он передает привет жене Татьяне. Друзья, ну я хочу обратить ваше внимание, что совсем мало времени остается до конца часа, а потому торопитесь отправить свое сообщение с приветом или поздравлением. Номера все те же. Это у нас короткий номер 9940 и наш студийный вайбер. Через код 44 56 86 176.
0: Двухкассетник.

0: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
1: Телефон рекламной службы 8-029-131-17-31.
2: Наши хиты.

0: двухкассетник.
1: Ну что, друзья, вот я уже и получил финальное сообщение. Звучит оно так. Привет, Бобруйск, здравствуйте, Радио Могилев. Хочу передать привет самому лучшему ведущему и моему любимому мужу Сережке в честь моего дня рождения. Это написала Наталья. И, Наталья, я вас поздравляю с днем рождения и желаю вам всего самого наилучшего, чтобы все ваши планы были быстро реализуемыми, а вокруг вас окружали только самые лучшие люди. Ну и, конечно, здоровья. И вот на этой ноте будем с вами прощаться, друзья. Этот вечер провел с вами я. Зовут меня Евгений Шутов. Всем желаю хорошего вечера и прекрасных выходных. Ну и, конечно, уже традиционное пока-пока.
0: Танцуй под хиты прошлого. Двухкассетники. По пятницам и субботам вечером.

0: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Российскую делегацию ждут в Беларуси в начале октября. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с председателем правительства России Михаилом Мишустиным, передает Билта. В этот период предстоят заседания Совета министров СГ Евразийского межправсовета. А в эти же дни Минск будет принимать вторую международную промышленную выставку «Иннопром Беларусь». У нас есть ряд мероприятий, чисто специфических для Михаила Мишустина. Вы обязательно приезжайте, пригласил президент Беларуси. Александр Лукашенко напомнил, что на днях у него в Минске также состоялась встреча с первым вице-премьером российского правительства.
1: Недавно был ваш первый заместитель Денис Мантуров. Мы провели с ним такую содержательную встречу. Она касалась не только промышленности, но и мы много говорили об экономике наших государств. Подтвердили наши совместные проекты и в авиастроении, и в военно-промышленном комплексе. По всем вопросам нашли полное взаимопонимание. Я очень рад, что вы нашли с новым премьер-министром хорошие контакты, у вас взаимоотношения. Ну и никуда не делся бывший посол Дмитрий Крутой. Вы знаете, он к повестке нашей привязан очень тесно. И знаю, что вы в хороших отношениях, личных, с нашим бывшим послом. Я очень рад, что они могут вам помогать в продвижении многих вопросов.
0: Около 56 тысяч учеников по всей Беларуси будут подвозить до школ на автобусах. Об этом журналистам заявил заместитель министра образования Владимир Долженков, передает Белта. Для этих целей задействуют около 1600 автобусов. В этом году приобретено 104 автобуса МАЗ за счет республики.

республиканского бюджета. Еще 45 за счет местных властей. На организацию питания школьников направлено около 20 миллионов рублей. Особое внимание уделяется безопасности школы, да оснащают системами контроля доступа, пожарной сигнализации и тревожными кнопками. Профсоюзные организации Могилевской области помогают семьям готовить детей к школе. Об этом рассказал председатель областной организации профсоюза работников ЖКХ Павел Жуйков. В рамках акции «Профсоюзы детям» родителям оказывают материальную помощь, закупают рюкзаки, канцелярию организуют праздники. Особое внимание первоклассникам, многодетным и неполным семьям. В Могилевском институте МВД 29 августа впервые в истории присягу примут 40 девушек, передает Ньюсбай. До 1 сентября курсанты проведут время с семьями. Все вместе они снова встретятся на построении в День знаний. И в завершение футбольный клуб «Днепр» Могилев вместе с активистами БРСМ проведет благотворительную акцию «В школу с добрым сердцем» на домашнем матче с Ислычью. Игра пройдет 30 августа на стадионе «Спартак». Начало в 16 часов. У входа будет работать пункт сбора школьных принадлежностей. Собранные вещи футболисты передадут детскому социальному приюту в Октябрьском районе Могилева. Также спортсмены проведут для воспитанников мастер-классы и подарят мяч с автографами. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность без осадков. Ночью утром в отдельных районах слабый туман и ветер юго-восточный. Температура воздуха ночью +5, +10, днем +21, +26. Сейчас в Могилеве +15.

0: Гороскоп. Об чем нам зорки нашептали.
1: Для лиц старше 14 лет.
2: Что обещают зорки кожному из нас завтра, расскажу зараз.
3: Овен.
2: Ваше обаяние зараз працуя на 100%. Корыстайтесь этим.
3: Телец.
2: Чем бы вы ни занимались, назапасьтесь терпением. Зараз все потребует больше часу, чем звычайно.
3: Близняты.
2: Поспробуйте не расслабляться и не оттягиваться на другородные детали. Как отримать поспех, придется прикласть намагание.
3: Рак.
2: Добро сплануйте день. Парады слухайте, але цалком на их не сподевайтесь, а капотом не расшароваться.
3: Лео.
2: Удалое укладание сил и ресурсов могут дать неверогодные выники. Зорки кажут, что пора денежить рашуча.
3: Дева.
2: Напруженный у энергетичном плане день. Не починайте новые проекты.
3: Шали.
2: Перед вами отчинены все двери. Зайти вы сможете у любую, головное захотеть.
3: Скорпион.
2: Вас немагчыма обвести вокруг пальца. Город тем, кто попробует это разрабить, але жадающие все ж таки могут знайстися.
3: Стрелец.
2: Радостный день, який обяцая выдатную новину.
3: Козярог.
2: Зменшите свои жадания, домагчися правды в особистом житті любыми шляхами.
3: Водолей.
2: Планы могут изменяться, обяцания могут опынуться лживыми, а прокладенные намагания пустыми. Попестите себе лепш.
3: Рыбы.
2: У вас вельми творчий день. Не спыняйте полет фантазии, и вас может озарыть инсайт, якого вы давно чакали. С вами была Ира Александрова. Приемного вечера.
0: Гороскоп. На радио Могилёв.
1: Гороскоп.
4: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
5: Но у радио нет яркости.
0: Это пока.
4: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
0: Некоторые бонусы видно даже по радио.
4: Бетера. Твоему старту большие цифры.
6: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
0: Радио Могилёв.

ночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка и мой голос для тебя.

0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

0: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
1: Но у радио нет яркости.
2: Это пока.
0: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
2: Некоторые бонусы видно даже по радио.
0: Бетера. Твоему старту большие цифры.
3: Сайт bet.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.

0: чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фриспинатор», «Скретчер», «Блинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: Алиса, как заказать рекламу на радио «Могилев»?
2: Телефон рекламной службы 32 32 32.

0: Могилеве 22 часа.
1: Включай радио Могилев в 22:00 и отрывайся целых два танцевальных часа. Два танцевальных часа. Часа. Часа. Часа. Часа. Часа.
2: Часа. Часа. Часа.
3: Два танцевальных часа.

0: целых два танцевальных часа. Два танцевальных часа. Часа. Часа. Часа. Часа. Часа.
1: Часа. Часа. Часа.
2: Два танцевальных часа.
0: Каждую пятницу и субботу.
3: Пятницу и субботу.

Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.

0: 29 августа по Могилевской области переменная облачность без осадков. Ветер юго-восточный. Температура воздуха днем +21, +26.
1: Радио Могилев.

0: принципу.
1: Заказать рекламу на радио Могилев сегодня – это базовый минимум.
2: Чанья, Чуанэн, Нэндом, Гейм, Нэндом.

0: понял, мы с ним просто друзья. И я не понимаю, почему я постоянно виновата, я постоянно оправдываюсь перед тобой. Может, это дело в тебе, а не во мне?
1: Стоп.

29 августа по Могилевской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный. Температура воздуха днем +21, +26.

Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit – это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17:15.

Видеобелл.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на Видеобелл.бай.

Милиция предупреждает. В республике участились случаи мошенничества. Злоумышленники звонят на городской мобильный телефон и представляются сотрудниками Белтелекома, Энергосбыта, Водоканала и даже правоохранителями. Они просят продиктовать паспортные данные и код из СМС, помочь забрать деньги у других людей, либо задекларировать имеющиеся денежные средства, открыть безопасный счет. Запомните, личные сбережения декларированию не подлежат. Термина «безопасный счет» не существует. В случае поступления такого звонка немедленно положите трубку и позвоните в милицию.

29 августа по Могилевской области переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, температура воздуха днем +21, +26.

полуночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка и мой голос для тебя.

0: ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.
1: Слушай и поздравляй.

еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай!

29 августа по Могилевской области переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, температура воздуха днем +21, +26.